0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Малиновки когда-то были самыми любимыми, ну, кроме соловья, птичками в русских садах. Их легко узнать по яркой розовой грудке и большим глазам. Малиновки особенно активны на утренней и вечерней заре, и большие глаза позволяют им лучше видеть. Сегодня малиновки. Другое название малиновки – зарянка. Это название птицы получили как раз за активность на рассвете и на закате. Долгое время малиновку считали родственницей дрозда, но современные ученые относят ее к семейству мухоловковых. Песня «Малиновки» считается одной из самых красивых в лесу. Она напоминает хрустальные переливы и серебряные колокольчики. Кстати, в отличие от большинства других птиц, у малиновок прекрасно поют и самцы, и самки. Более того, малиновки не умолкают даже зимой. Правда, зимой они поют не для того, чтобы привлечь партнера, а для того, чтобы защитить свои кормовые территории. Малиновки остаются зимовать в России, хотя они очень маленькие. Птичка весит всего около 20 граммов, примерно как одна столовая ложка сахара. В дикой природе из-за хищников и суровых зим средняя продолжительность жизни малиновки составляет всего 1-2 года, хотя в неволе они доживают до 11 лет. Гнезда малиновок обычно расположены очень низко, в корнях деревьев, в углублениях в земле, и в трухлявых пнях или в густом кустарнике. Именно из-за наземного гнездования малиновки чаще других птиц становятся приемными родителями для подброшенных яиц кукушки. И выкормить огромного кукушонка для крошечных малиновок очень тяжело. В Европе именно гнезда малиновок чаще всего находят и фотографируют в самых необычных местах – в почтовых ящиках, старых ботинках и даже в карманах оставленных курток. И что на первом месте? Почему малиновка – малиновка? Есть две версии происхождения этого названия. Во-первых, малиновки действительно любят гнездиться в зарослях малины, поскольку там безопасно. А во-вторых, малиновым звуком или звоном на Руси называли чистый хрустальный звук колоколов или голоса. Малиновку могли назвать так из-за ее невероятно красивого пения.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 22 июня в России – День памяти и скорби. В 1941 году в эту дату началась Великая Отечественная война. Тогда никто не знал, что битва продлится 1418 дней. В этот день мы зажигаем свечи памяти, а в 12:15 замираем. Это момент, когда в 41-м объявили о нападении. По всей стране сегодня звучат военные песни. Легендарный полководец Георгий Жуков называл любимыми три – «Священная война», «Эх, дороги» и «Соловьи». «Священная война» была написана в первые дни Великой Отечественной, она поднимала дух солдат и стала гимном, ведущим в бой, а «Соловьи» написано уже в конце войны, в ожидании победы и мирной жизни. В 1944-м композитор Соловьев Седой и поэт-фронтовик Алексей Фатьянов оказались в одной гостинице «Москва». Поэт вспомнил, как однажды в затишье после боя вдруг услышал трели соловья, будто и нет войны, и запомнил этот момент. Мелодию для припева тоже придумал он.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Голосовые сообщения почти всегда раздражают. А какие еще правила смартфонного этикета сформировало современное общество? Эксперты говорят, наш комфорт не должен мешать окружающим. И вот несколько простых советов. Во-первых, забудьте о громкой связи и записи аудио в транспорте или кафе. Окружающие не обязаны слушать вашу личную жизнь. Во-вторых, убирайте телефон со стола в ресторане. Гаджет на скатерти транслирует собеседнику. Ты мне интересен, но кто-то в сети важнее. В-третьих, уважайте чужое время. Не пишите по работе раньше 8 утра и позже 7 вечера. И еще, для молодого поколения звонок без предупреждения равен неожиданному визиту домой. Напишите короткое сообщение перед звонком. А если все-таки отправляете важное голосовое сообщение, черкните под ним тему сообщения, чтобы человек понимал, насколько это срочно.
3: Здравствуйте. Администрация Екатеринбурга готовит новое соглашение с кикшеринговыми компаниями. В нем пропишут более жесткие санкции за нарушения. Старый договор с операторами расторгнут. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», близкий к мэрии, теперь договор с каждой кикшеринговой компанией будет заключаться на один сезон. Автоматического продления не будет. Операторов обяжут передавать в центр организации движения данные о каждой поездке, координаты, маршрут, статус транспорта и пользователя. За нарушение клиентов компании будут наказывать, сокращать количество самокатов. В документе также пропишут технические требования к парку средств индивидуальной мобильности, сообщает «Новый день». На Среднем Урале стартовала подготовка 500 волонтеров для молодежного фестиваля. Добровольцы пройдут 11 образовательных модулей. Обучение проводит Уральский федеральный университет. Волонтеры будут заниматься навигацией, сопровождать участников и гостей фестиваля, а также следить за работой сервисов. Отдельное обучение пройдет команда вожатых из 100 человек. Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в кампусе УРФУ. Участие в нем примут представители из 190 стран. В Свердловской области наблюдали торнадо. На видео его поймала жительница села Малая Лая под Нижним Тагилом. Автор телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге метеоролог Алексей Пулин пояснил порталу Е1, что образование торнадо спровоцировал сильный сдвиг ветра. Это изменение направления ветра с высотой. В Екатеринбурге торнадо ждать не стоит, оно смещается на север области. В Госдуме предложили перенести начало ЕГЭ с 10 утра на полдень. С инициативой в Минпросвещение обратился депутат Александр Аксененко, пишет «Коммерсант». Парламентарий считает, что многим выпускникам приходится вставать в 5-6 утра, если до пункта проведения экзамена долго добираться. В результате школьники могут прийти на ЕГЭ уже уставшими. Им будет сложнее сосредоточиться. Сейчас экзамены по всей стране начинаются в 10 утра. В Минпросвещение при этом сообщили, что обращение депутата пока к ним не поступало. Культовый американский режиссер Квентин Тарантино снимется в новом фильме Джейми Адамса. Постановщик «Криминального чтива» и других культовых лент сыграет в новой картине вместе с певицей Кайли Миноуг. Детали сюжета будущей ленты пока держатся в секрете. Это уже не первая роль Тарантино в фильме Джейми Адамса. Ранее режиссер также сыграл эпизодическую роль в фильме «Only What We Carry». Ленту представили 2 недели назад на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке, пишет «Чемпионат.ком». Доллар на вторник 73,77, евро 84,59.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Уникальная Porsche 911 представила знаменитое автоателье «Зондервунш». Поводом стал выход мультфильма «История игрушек 5». Характеры главных героев перенесли на 3 модификации. Первая машина – это спорткар в образе космонавта База Лайтера. У него огромный спойлер и аэродинамический обвес. Версию в честь ковбойской девчонки Джесси создали на базе 911-й Targa 4 GTS. Ее интерьер обшит премиальной кожей со вставками из натурального денима, а складная крыша имитирует цвет шляпы героини. И третья машина – купе шерифа Вуди. Чтобы покрасить его, была создана многослойная краска, которая идеально имитирует текстуру старых потертых джинсов. Кажется, будто кузов тканевый, хотя это чистый металл. Скоро эти шедевры продадут на благотворительном аукционе. И пусть владельцам таких Porsche станут единицы, зато оценить кропотливую работу дизайнеров и пересмотреть классику анимации может каждый.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 июня 1959 в Екатеринбурге, тогда Свердловске, родился Владимир Шахрин. Легенда русского рока, бессменный лидер группы «Чайф». Он начал играть на гитаре и петь еще в школе, а в 10 классе познакомился с Владимиром Бегуновым, и они создали сначала школьный ансамбль, а потом и «Чайф». По образованию Шахрин – строитель, и в 80-е 9 лет работал монтажником. Он говорит, что это классная профессия, а результаты труда хранятся так долго, что можно ехать с внуками по городу и говорить: «А это твой дедушка строил». Навыки строителя ему пригодились и в своем доме на даче. Владимир Шахрин сегодня играет любимую музыку в любимом городе, а живет с любимой женой, которую встретил более 40 лет назад. Несмотря на огромную популярность, ни он, ни другие музыканты группы не уехали в столицу. Почти у всех жены еще со студенческой скамьи, и это опора и фундамент. И это особенно ясно, когда все собираются у него на даче с детьми и с внуками за длинным-длинным столом.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Индустрия красоты и здоровья активно продает добавки с коллагеном, обещая омоложение кожи, укрепление суставов и спортивные рекорды. Отделить научные факты от маркетинга решили ученые из Британского университета Англия Раскин. Они собрали данные 130 клинических испытаний со всего мира. Оказалось, коллаген работает, но только при регулярном приеме. Выявлен четкий накопительный эффект. Длительный курс действительно повышает увлажненность и эластичность кожи. Также доказана эффективность для опорно-двигательного аппарата. Добавки снижают боль и скованность при остеоартрозе, умеренно поддерживают структуру мышц и сухожилий. Но исследование опровергло пользу коллагена для фитнеса. Нет доказательств, что он улучшает спортивные результаты или ускоряет восстановление. Также нет влияния на метаболизм, уровень холестерина, давление и здоровье зубов. Итак, научный вердикт – коллаген эффективен для тонуса кожи и долголетия суставов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Панорамная крыша в автомобиле – опция красивая, но не всегда практичная. Летом под прямым солнцем салон сильно нагревается, и кондиционеру приходится работать на максимуме. Инженеры Теслы запатентовали решение, как превратить панорамную крышу в полноценную часть климат-контроля. Технология устроена так. Внутри трехслойного стекла находится скрытый перфорированный слой. Через него над головами пассажиров равномерно подается прохладный воздух. Холод оседает, а горячий воздух поднимается наверх, откуда его удаляет вытяжная система. Зимой этот процесс можно переключить на обогрев салона. Снижение нагрузки на кондиционер значительное, что для электромобиля особенно важно с точки зрения увеличения запаса хода. Впрочем, до массового производства далеко. Сложная сотовая структура стекла пока очень дорогая, а если в такую крышу прилетит камень от грузовика, замена обойдется в крупную сумму. Пока это лишь патент, но автопроизводители, в том числе китайские, часто копируют и развивают удачные идеи Теслы.

0: Добро пожаловать на 103.7 FM. Это Радио Си.
1: Музыка, понятная без слов. На Радио Си.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radiosi.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radiosi. 12+.
1: Радио ИСИ, 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22. На радио ИСИ новости Елена Пипия.
2: Доброе утро. Администрация Екатеринбурга готовит новое соглашение с кикшеринговыми компаниями. В нем пропишут более жесткие санкции за нарушения. Старый договор с операторами расторгнут. Как пишет телеграм-канал Екатеринбург Главное, близкий к мэрии, теперь договор с каждой кикшеринговой компанией будет заключаться на один сезон. Автоматического продления не будет. Операторов обяжут передавать в центр организации движения данные о каждой поездке. Координаты, маршрут, статус транспорта и пользователя. За нарушение клиентов компании будут наказывать, сокращать количество самокатов. В документе также пропишут технические требования к парку средств индивидуальной мобильности, сообщает «Новый день». На Среднем Урале стартовала подготовка 500 волонтеров для молодежного фестиваля. Добровольцы пройдут 11 образовательных модулей. Обучение проводит Уральский федеральный университет. Волонтеры будут заниматься навигацией, сопровождать участников и гостей фестиваля, а также следить за работой сервисов. Отдельное обучение пройдет команда вожатых из 100 человек. Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в кампусе УРФУ. Участие в нем примут представители из 190 стран. В Свердловской области наблюдали торнадо. На видео его поймала жительница села Малая Лая под Нижним Тагилом. Автор телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, метеоролог Алексей Пулин, пояснил порталу Е1, что образование торнадо спровоцировал сильный сдвиг ветра. Это изменение направления ветра с высотой. В Екатеринбурге торнадо ждать не стоит, оно смещается на север области. В Госдуме предложили перенести начало ЕГЭ с 10 утра на полдень. С инициативой в Минпросвещение обратился депутат Александр Аксененко, пишет «Коммерсант». Парламентарий считает, что многим выпускникам приходится вставать в 5-6 утра, если до пункта проведения экзамена долго добираться. В результате школьники могут прийти на ЕГЭ уже уставшими. Им будет сложнее сосредоточиться. Сейчас экзамены по всей стране начинаются в 10 утра. В Минпросвещение при этом сообщили, что обращение депутата пока к ним не поступало. Культовый американский режиссер Квентин Тарантино снимется в новом фильме «Джейми Адамса». Постановщик «Криминального чтива» и других культовых лент сыграет в новой картине вместе с певицей Кайли Миноуг. Детали сюжета будущей ленты пока держатся в секрете. Это уже не первая роль Тарантино в фильме «Джейми Адамса». Ранее режиссер также сыграл эпизодическую роль в фильме «Only What We Carry». Ленту представили 2 недели назад на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке, пишет «Чемпионат.ком». Доллар на вторник 73,77, евро 84,59.
1: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 22 градуса. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Дождь и грозы. Ветер юго-восточный. При грозе порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23,25.
3: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Оси с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 23 июня. В центре города плюс 22 градуса. И жара от нас потихоньку уходит. Сегодня днем всего до плюс 25. Дожди и грозы, куда же мы без них. 7 часов и 9 минут в Екатеринбурге. Уже минут через 5 узнаем, что хорошего на этот вторник обещают астрологи. Будет гороскоп на Радио Оси.
1: Реклама. Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
5: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам, кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Роза Люксембург 19.
6: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Роза Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
7: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
10: Додо.
9: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
10: Додо.
11: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шумяна. Здесь всего лишь на 4 минуты пробка. Ну а остальные магистрали и улицы находятся в рабочем режиме. Удачи вам в пути и посмотрим, как изменится ситуация через полчаса.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио «Си» с вами на часах 7.15 в центре Екатеринбурга плюс 22 днем до плюс 25. А сейчас на радио «Си» гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, придется встраиваться в заданные рамки, хотите вы этого или нет. Один день вполне можно потерпеть. Тельцы, внезапно сыграют альтернативные решения и источники дохода. Не стесняйтесь обращаться за помощью в случае надобности. Близнецы, не стоит принимать окончательных решений. Лучше будет оставить зазор, который позволит совершить любой маневр. Раки, самообладание. Без него будет никак. Думайте дважды, прежде чем что-то предложить или на что-то согласиться. Львы, если вы позволите себе нарушить договор или схитрить, можете ожидать, что и с вами поступят точно так же. Девы, гармония возможна только в очень узком коридоре. Шаг вправо, шаг влево, и можно ожидать ссоры, даже истерик. Весы, будет важна вторая половина дня. Не нагружайте себя чрезмерно утром. Скорпионы, чувство меры поможет избежать неприятностей. Это касается как еды горячительного, так и непредвиденных трат и обещаний. Стрельцы, какие-то процессы подойдут к концу. Будьте внимательны и не делайте резких движений, чтобы не испортить то, что было сделано. Козероги, не все будет зависеть от ваших личных усилий. Ухудшения, так же как и материальные результаты, будут неполными. Водолеи, одной из ваших задач будет избежать двоякого толкования ваших слов или документов. Абсолютно все требует фиксации на бумаге. Рыбы, доверяйте логике, а не чувствам. Эмоции могут завести вас очень далеко от нужной дороги.
0: На этой неделе в Гондурасе отмечается большой праздник, ради которого перекрывают улицы, а не как у нас на ночи музыки. Как правильно танцевать пунту, узнаем минут через пять на радио «Си».

0: Радио «Си», «Золотые хиты» на часах 7.20 в центре Екатеринбурга плюс 21. Сейчас на радио «Си» с нами Катя Григорьева. Можно сделать чуть погромче, потому что будет звучать особый ритм, под который можно даже потанцевать. Но потанцевать нужно будет правильно.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь – музыкальные. Ритмы и танцы Гондураса не похожи на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль Гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.
0: А вот можно попробовать под такие ритмы, как будто ноги сами. Пляс. Хотя наверняка найдутся и те, кто в эти часы предпочитает не двигаться вообще всем телом, поспать еще 15 минут. И это тоже можно понять. Радио «Си» с вами. Доброго вам утра. Хорошего вторника.
4: Реклама. Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка. И вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: Озонбанк. Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
12: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
13: Для зрителей старше 6 лет. НАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
14: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
15: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
16: Телефон рекламной службы 235-09-05.
17: Радио «Си».

0: Радио С вами. Доброе утро. В Екатеринбурге половина восьмого. С утра пока еще солнечно и тепло, плюс 22 градуса. Но сегодня уже обойдемся без сильной жары, всего до плюс 25, местами дожди и грозы. А сейчас на Радио С новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО DRL Group, транспортная компания, три десятки, телефон 310-1010.
1: Доброе утро. Рост цен в России замедлился до минимума с 2022 года. Как отметили в ЦБ, месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в апреле составил 2,4%, к маю упал до 1,8%. Годовая инфляция в апреле составляла 5,58%, а в мае снизилась до 5,3%. Торнадо, который накануне вечером видели под Нижним Тагилом, ушел на север. Вечером непогода разбушевалась в Кушве. Ураган валил деревья. Жители сняли на видео настоящий смерч. Предварительно пострадавших нет, сообщает Е1. Задолженность свердловчан за коммунальные услуги превысила 31 миллиард рублей. По данным Свердловскстата, объем безнадежной задолженности составляет 1,2 миллиарда, пишет газета «Коммерсант». Каждый пятый российский мужчина вынужден подрабатывать, чтобы оплачивать свидания. При этом только 50% мужчин платят за женщину на свиданиях. 4% согласны платить только пополам, пишет газета.ру. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, местами дожди и грозы. Ветер юго-восточный 4,9 с порывами до 14 метров в секунду. И плюс 23-25. Да, жара от нас уходит. Сегодня в Краснотурьинске плюс 24-26, в Первоуральске плюс 22-24, в Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 20-22.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.39 в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня вторник, 23 июня, и сегодня отмечается день балалайки. Когда появилась балалайка и какое она переживает сейчас перерождение, об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Как закончились?
3: Мы, брусянские, быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianski-products.ru.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
7: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
6: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
7: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
8: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
10: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Небольшие пробки появляются на Сарамолотова от остановки Новгородцевой до Высоцкого, на Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад, на Серафима Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. И сейчас самая большая пробка на Летчиков, Фармавирской от железнодорожного моста до Артинской. Самые загруженные магистрали – Репина в обе стороны, Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
5: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.8, в центре плюс 22. Сегодня днем, да, плюс 25. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июня – день балалайки, отрады русской души. В эту дату в 1688 году инструмент был впервые письменно упомянут. Это был документ о задержании в Москве двух нарушителей порядка. В нем говорилось, что посадский человек Савка Федоров, сын Селезнев, и крестьянин Ивашка Дмитриев пели песни, играли на балалайке и бронили караульных стрельцов. По одной из версий, балалайка произошла от домры, главного инструмента скоморохов, уличных артистов. Они в своих частушках просмеивали церковников и власть. Называли народные музыкальные инструменты бесовскими сосудами. В середине 17 века царь Алексей Михайлович и вовсе приказал домры изымать и сжигать. Так они ушли в подполье и превратились в балалайки. Сегодня балалайка переживает перезагрузку и вновь популярна. В России есть Паганини с балалайкой Алексей Архиповский. Он виртуозно играет сложнейшие произведения на инструменте всего с тремя струнами.
4: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
1: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.54 в центре Екатеринбурга плюс 23. У нас местами бывает дует ветерок, а вот вчера в Кушве был настоящий смерч, ураганный ветер. Мне вот как раз попалось видео в соцсетях, как столб пыли до небес проходится там по домам. Как сейчас в Кушве устранять последствия смерча, узнаем из новостей на Радио Си через 5 минут. А еще узнаем, где открыли статую Месси, какие рекорды поставил футболист на этом чемпионате мира. Об этом на Радио Си также минут через 5. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от Pizza Mia. Мы запустили сезонные напитки, матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. Пицца Мия. Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-5290. Курган.
4: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
5: Додо.
4: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
5: Додо.
6: ДПЕ.

0: город Ульяновск. Огранство 24-730-3084-60.
1: Любишь летние прогулки, моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
2: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: 103.7 FM. Радио Си.
5: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата Печка».
6: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Злата Печка» предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте zlatopechka.ru.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 23. Сегодня днем до плюс 25. На Радио Си новости Елена Пипия.
1: Доброе утро. В Кушве продолжают устранять последствия вчерашнего смерча. На улицах уже убрали мусор, поваленные деревья, восстановили подачу воды. Для безопасности в двух районах временно отключили газ. Энергетики продолжают возвращать электричество. В первую очередь свет подают в социально значимые объекты, в жилые дома. Сейчас в городе действует режим ЧС. За медицинской помощью обратились 15 жителей. Всего, по данным властей, повреждены 97 домов. Сообщает Е1. Ураган вчера добрался и до Туринска. На город обрушился ливень, град, шквалистый ветер. По данным СМИ, часть домов остались без света и воды. Серьезно пострадал торговый центр Туринский. СМИ пишут, что ветер сорвал часть крыши, обломки упали на дорогу и повредили соседний жилой дом. Передовые промышленные разработки представят свердловские компании на выставке «Иннопром». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Выставка будет проходить в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. «Мы будем рады видеть гостей из разных стран и регионов на главной российской площадке, где формируются основы промышленной политики», – написал губернатор. По словам Дениса Паслера, «Иннопром» позволяет расширить круг деловых контактов, увидеть изменения в разных отраслях и наметить планы по развитию. Отмечу, выставка отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США состоится сегодня в Вашингтоне. Об этом пишет РИА Новости. Госдеп США ранее сообщал, что встречи ливанской и израильской делегации пройдут в Вашингтоне 23-25 июня. Глава израильского генштаба Эйяль Замир назвал перемирие хрупким и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Аргентинец забил в матче против Австрии, доведя свой счет до 17 голов на мундиалях. Таким образом, он превзошел достижение немца Мирослава Клозы, который забил 16 мячей. Для Месси этот гол стал четвертым на чемпионате мира этого года. Тем временем в Аргентине открыли самую высокую статую Месси. Высота монумента 26 метров, вес 70 тонн. Месси в форме сборной Аргентины стоит на коленях с поднятой правой рукой. У его ног трофей чемпионата мира. На груди три золотые звезды, символизирующие чемпионские титулы Аргентины. Доллар 73,77, евро 84,59.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Местами дожди и грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. И плюс 23-25.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня вторник, 23 июня. На часах 8.11. В центре города плюс 23. Сегодня днем всего до плюс 25. Каким образом наш мозг борется с негативной информацией? Об этом минут через 10 на Радио Си. А еще мы поиграем в день рождения каждый день, а там только позитив и сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Держите на готове телефоны, номер Радио Си 235-103,7.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. Уэстед и Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
2: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
3: Додо.
2: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
3: Додо.
4: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
7: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
6: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
4: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОАЭ за СКМ «Ривер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
8: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
9: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на Пехотинце, Флетчиков и Ермовирской. От Автомагистральной до Артинской. На Объездной от Громова до Амундсена. На Серафим Дерябиной от Грузовской до Шумяна. На Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. И на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. Самые загруженные магистрали: Ленина в сторону УПИ, Восточная в сторону ЖД вокзала, Репина в центр.
10: Радио Си 103.7 FM.

0: Shape of you. Радио Си с вами на часах 8:22. На Радио Си начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и дозвонившись первым, получите сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей. Будьте внимательны, сегодня с нами играют все, кто родился 16 июня. Набирайте скорее 235-103.7 в игре 16 июня. У кого был недавно день рождения, набирайте 235-103.7, пробуйте, дозванивайтесь, удачи вам. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
0: Но даже самый хороший блокировщик спама нет-нет, да, что-нибудь пропустит. В Екатеринбурге 8:24, в центре города плюс 23, сегодня днем до плюс 25, местами дожди и грозы. Радио Си с вами, доброго вам утра и хорошего вторника.
4: Реклама.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от «Пицца Мия». Мы запустили сезонные напитки, матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. «Пицца Мия». Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-52-90. Курган.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
10: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
13: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
14: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее поведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
15: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
16: Телефон рекламной службы 235-09-05.
17: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8:30 на часах. Мы уже определили играющую дату. В игре день рождения каждый день. И до нас дозвонился Николай. Николай, недавно отмечали.
1: Да.
0: Еще свежие воспоминания?
1: Юбилей.
0: Конечно, юбилей.
1: О!
0: Да. Так, а юбилей это 50?
1: 55.
0: Уже 55. Это уже чуть больше, чем юбилей. Чем вообще занимаетесь?
1: Статистикой.
0: Как у вас по статистике? Как часто вы выигрываете на Радио Си?
1: Это, наверное, 8-й раз.
0: 8-й? Ничего себе! Ну, уже да.
1: Ну, разный, конечно.
0: Угу.
1: День рождения каждый день, 2-й раз.
0: Хорошо. Ну, без подарка вы точно от нас не уйдете. По статистике это 100%. Без подарка не уходит никто. Вы сегодня получаете сертификат в кафе «Калачи» на 2000 рублей.
1: Спасибо.
0: И немного информации на правах рекламы. Уютное место с современной русской кухней в историческом особняке 19 века. В меню фирменные горячие калачи с сытными и сладкими начинками, гречневая каша с утиным рагу, котлеты и щуки с пшеном и многое другое.
2: Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день поиграем теперь завтра в 8:20 на Радио Си. А сейчас на Радио Си новости Елена Пипия.
5: Доброе утро. Легендарный лагерь «Артек» в Крыму приостанавливает смены из-за возросшей угрозы со стороны ВСУ. Детей, которые в пути разворачивают, отдыхающих отправляют домой. Заменой «Артеку», скорее всего, станет кубанский «Орленок», пишет МЭШ. После торнадо, который вчера обрушился на Кушву, может образоваться еще один смерч к западу от первого вблизи границы Свердловской области и Пермского края. Такой прогноз дал метеоролог Алексей Пулин. На Ильмаше в Екатеринбурге суд закрыл на месяц кафе «Вилка-ложка» на Баумана 1 за антисанитарию. Роспотребнадзор провел в заведении проверку, обнаружил множество грубых нарушений, пишет «Комсомольская правда». Недели категорически мало для отпуска, считают психологи. Они настаивают как минимум на 2-3 неделях отдыха, необходимого для восстановления нервной системы, пишет газета.ру. Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, местами дожди и грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 23-25. В Асбесте, в Полевском и в Каменске-Уральском плюс 21-23.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:39. Сегодня вторник, 23 июня. Понятное дело, что фанаты футбола наблюдают сейчас за чемпионатом мира. Но даже если бы не было чемпионата мира 23 июня, мы бы все равно рассказали про день рождения Зинедина Зидана, который, кстати, может стать тренером сборной Франции уже после этого чемпионата. Про Зинедина Зидана, про его день рождения, как он стал футболистом, минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
4: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
6: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
7: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
6: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
8: Голос Маркет, город Екатеринбург, ОГРН 115-665-808-6100.
9: Что хочет летом моя крошка?
10: Душа требует окрошку.
9: На квасе или на кефире?
10: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
0: На радио «Си» ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Лада», автоцентр «Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Пробка на Щербакова от Прониной до Павлодарской. На объездной от станции диагностики ГАИ до Кольцовского тракта. На объездной от Громова до Амундсена. На Черепаново от снов Черепаново до Стрелочников. И на Березовском тракте от Трудовой до Барьерной. Самые загруженные магистрали: Репина в центр, Малышева в сторону ЖБИ, Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама. Один день, один шанс. Только 27 июня. Специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
11: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Июль Лада». 27 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового автомобиля «Лада». Встречаемся в «Июль Лада» на Шевской 116А в течение всего дня.
1: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 8.46. В Эфтеморге в центре города плюс 24 градуса. Сегодня днем всего плюс 23-25. Местами дожди и грозы. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июня 1972-го родился Зинедин Зидан, французский футболист, игру которого называли волшебной, передачи ювелирными, а его самого скромным гением Зизу. Он чемпион мира и Европы, трижды признавался лучшим футболистом мира. Зинедин Зидан мог вовсе не родиться. Его отец Смаил, выходец из Алжира, в 50-е бежал во Францию от войны, а когда та закончилась, решил вернуться. Корабль отплывал из Марселя, куда Смаил приехал из пригорода Парижа. Но на борт не сел. В толпе провожающих увидел девушку и решил остаться. Она стала его женой и родила 5 детей, младший из которых стал звездой футбола. В детстве Зинедин пропадал во дворе с мячом и вместе с друзьями отрабатывал приемы, которые видел по телевизору. Когда ему было 11, на улицах Марселя проходила кампания по поиску молодых талантливых ребят, и его заметили скауты. Зидан больше 30 лет живет с любимой женой, у них 4 сыновей, и ожидается, что после Мундиаля 2026 Зинедин Зидан станет главным тренером сборной Франции.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
1: Радио Си.

0: радиосе с вами на часах без 5:09. На какие книги Ленина и Маяковского нанесут предупреждающую маркировку? Об этом на радиосе в новостях через 5 минут. Ну а с 9 до 10 на радиосе будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радиосе ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, docker.ru. Докер, значит, все окей на даче.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. На Радио Си новости и Елена Пипия.
1: Доброе утро. Рост потребительских цен в России в мае этого года стал минимальным с ноября 2022, сообщил ЦБ. В регуляторе отметили, что месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в апреле составил 2,4%, к маю упал до 1,8%. Уже два месяца подряд общий рост цен замедляется за счет волатильных компонентов, но при этом динамика цен в устойчивой части также продолжала снижение. По оценкам ЦБ, годовая инфляция в апреле составила 5,5%, а в мае снизилась до 5,3%. Это произошло в основном за счет продовольственных товаров. Смерч, который накануне обрушился на город Кушву, может повториться. Первый торнадо образовался к юго-востоку от Нижнего Тагила и пошел дальше на север. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. Еще один может образоваться вблизи границы Свердловской области и Пермского края. Между тем, вчера по Свердловской области пронесся именно смерч, а не торнадо. Торнадо – чисто американское явление. Мощные атмосферные вихри, характерные для климата США, в России не встречаются, рассказали в Росгидромете. Суд над бывшим главой азербайджанской диаспоры Видадем Мустафаевым начался в Екатеринбурге. Его обвиняют в мошенничестве. Потерпевшие рассказали, что отдали ему огромные суммы, чтобы Мустафаев решил их проблемы. Только помощи не дождались. Один пострадавший, Навруз Садатов, заявил об ущербе в 16 миллионов рублей. Другой потерял 5 миллионов, еще один 700 тысяч. Мустафаев говорил им, что у него есть связи среди силовиков и чиновников. На деле этого не было. Он брал деньги и распоряжался ими по своему усмотрению, заявил источник портала Е1. Сам Мустафаев обвинение отрицает. Свердловские школьники могут бесплатно получить востребованные аграрные профессии по целевому направлению. Уральский государственный аграрный университет в этом году готов принять 170 первокурсников. Целевое обучение проходит за счет бюджетных средств. Выпускники гарантированно получат работу на сельхозпредприятиях региона, рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. Работа по набору специалистов для аграрной отрасли ведется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Продовольственная безопасность». На книги Ленина и Маяковского нанесут предупреждающую маркировку. В обновленный список, составленный Российским книжным союзом, попали более 100 произведений, где упоминаются запрещенные вещества. Всего список книг, подлежащих маркировке, насчитывает более 2500 наименований, пишет ТАСС. В обновленный перечень вошли, в частности, «Ослиный мост» Ленина, «Война языков» Владимира Маяковского. Кроме того, туда попали романы Виктора Пелевина, «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и другие. Доллар 73,77, евро 84,59.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня днем облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 23-25.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 23 июня. 9 часов и 7 минут в Екатеринбурге. В центре плюс 24 градуса. Что на сегодня обещают астрологи? Об этом минут через 5. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. И разыграем сертификат на семейное посещение бассейна «Калининец». Вопрос сегодня вот такой. Мировые продажи этого офисного прибора не падают, а даже немного растут, несмотря на цифровизацию. Что это за прибор такой? Телефон Радио Си 235-103-7. Мировые продажи этого офисного прибора не падают и даже немного растут, несмотря на цифровизацию. Что это за прибор такой? Можно уже отвечать. Телефон Радио Си 235-103-7. Удачи вам!
1: Реклама. Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОАЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
6: Строим новое!
7: Ремонтируем любимое!
6: Покупаем в «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
8: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
10: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
11: Додо.
10: Пу-пу-пу, надеюсь, там реально солнышко.
11: Додо.
12: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Московской от Объездной до Волгоградской. На Амундсена от Бардина до Объездной. На Старомолотова от остановки Новгородцевой до Высоцкого. На Малышева и Высоцкого от Комсомольской до Старомолотова. И на Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников. Самые загруженные магистрали — Московская в обе стороны, Малышева в сторону ЖБИ, Ленина в направлении УПИ.
13: Радио Си 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9.14. Разгадываем невероятный вопрос на Радиоси. Мировые продажи этого офисного прибора не падают, а даже немного растут, несмотря на цифровизацию. Что это за прибор такой? Телефон Радиоси 235-103.7. Радиоси, алло.
1: Да, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я хочу на невероятный вопрос.
0: Давайте.
1: Я предполагаю, что это дырокол.
0: Дырокол? Растут продажи дырокола?
1: Да.
0: А зачем? С какой целью? Интересно.
1: Так или иначе, все документы подшиваются.
0: Несмотря на цифровизацию, да, особенно на наш электронный документооборот. Распечатать, сфотографировать и отправить, да?
1: Ну,
0: пока нет, не дырокол. Спасибо. Пока не угадали. Еще звоните. У нас именно прибор какой-то офисный. Радиоси, алло.
2: Алло, здравствуйте. Хотел бы ответить на вопрос.
0: Давайте.
2: Я думаю, что это калькулятор.
0: Калькулятор, продажи калькулятора. А почему?
2: Ну, не знаю, наверное, удобно, когда на столе лежит, чтобы в телефон лишний раз там не заходить, не запускать приложение.
0: Да, наверное, да. Но пока нет, даже не калькулятор, пока не угадали.
2: Хорошо.
0: Еще звоните.
2: Понял, спасибо.
0: 235-103.7, телефон Радио Си. Если появляется идея, набирайте. А сейчас на Радио Си гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Вен, придется встраиваться в заданные рамки, хотите вы этого или нет. Один день вполне можно потерпеть. Тельцы, внезапно сыграют альтернативные решения и источники дохода. Не стесняйтесь обращаться за помощью в случае надобности. Близнецы, не стоит принимать окончательных решений. Лучше будет оставить зазор, который позволит совершить любой маневр. Раки, самообладание. Без него будет никак. Думайте дважды, прежде чем что-то предложить или на что-то согласиться. Львы, если вы позволите себе нарушить договор или схитрить, можете ожидать, что и с вами поступят точно так же. Девы, гармония возможна только в очень узком коридоре. Шаг вправо, шаг влево, и можно ожидать ссоры, даже истерик. Весы, будет важна вторая половина дня. Не нагружайте себя чрезмерно утром. Скорпионы, чувство меры поможет избежать неприятностей. Это касается как еды горячительного, так и непредвиденных трат и обещаний. Стрельцы, какие-то процессы подойдут к концу. Будьте внимательны и не делайте резких движений, чтобы не испортить то, что было сделано. Козероги, не все будет зависеть от ваших личных усилий. Ухудшения, так же как и материальные результаты, будут неполными. Водолеи. Одной из ваших задач будет избежать двоякого толкования ваших слов или документов. Абсолютно все требует фиксации на бумаге. Рыбы, доверяйте логике, а не чувствам. Эмоции могут завести вас очень далеко от нужной дороги.
0: Какой праздник на этой неделе отмечает Гондурас? Почему там шумно, весело? А самое главное, какой танец можно танцевать под гондурасские ритмы? Узнаем минут через пять на Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 9.20. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Мировые продажи этого офисного прибора не падают, а даже немного растут, несмотря на цифровизацию. Что это за прибор такой? Мы уже вспомнили калькулятор, вспомнили дырокол. У нас один ответ лучше другого. Радио Си, алло.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Мне кажется, это шреддер.
0: Шреддер? А почему так решили?
1: Да. Ну, так даже если цифровизация идет бешеными темпами, бумагу-то уничтожать все равно надо.
0: Надо. Там уничтожать анкеты, защиты личных данных.
1: Да-да-да.
0: Угу. А еще современные шреддеры могут измельчать пластиковые карты, компакт-диски и сим-карты. Да, речь про шреддер. Разгадали.
1: Ох, вот это да, здорово.
0: Я тоже удивлен. Как вас зовут?
1: Владимир.
0: Владимир, а у вас в офисе есть шреддер?
1: У жены есть.
0: А у жены?
1: Маленький, аккуратный, да, но есть.
0: А у вас пока нет, да? Или вам не надо?
1: Мне пока не нужно, я так обхожусь.
0: Сами рвете руками, да? Все бумаги лишние. Владимир, разгадали невероятный вопрос сегодня. Поздравляю вас. Вы получаете сертификат на семейное посещение бассейна «Калининец».
1: Ура! Спасибо огромное! Спасибо, любимое радио!
0: И немного информации на правах рекламы. Вас ждет 50-метровый бассейн с артезианской водой, сауны в раздевалках, кардиозона и современная водоподготовка. А после занятий отдых всей семьей в уютном спорткафе для посетителей старше 7 лет.
1: А я Владимир Цинцинский из Новоуральска. Разгадал невероятный вопрос на радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на радио Си будем разгадывать теперь завтра с 9 до 10. А сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь музыкальные. Ритмы и танцы Гондураса не похожи на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль Гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.
0: А вот можно попробовать под такие ритмы, как будто ноги сами. Пляс. Хотя наверняка найдутся и те, кто в эти часы предпочитает не двигаться. Вообще всем телом поспать еще 15 минут. И это тоже можно понять. Радио Си с вами. Доброго вам утра. Хорошего вторника.
2: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
5: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру – на первичном или же на рынке готового жилья. Для ответа важно понять, а какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. А вот если у вас есть свои денежные сбережения, я рекомендую вам покупать готовое жилье с хорошим ремонтом по цене более интересной, чем у застройщиков. И для того, чтобы окончательно разобраться, как и где искать наиболее выгодный для вас вариант, приглашаю вас к нам на консультацию в офис агентства недвижимости «Диал» по улице 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
2: Екатеринбург. Рынок недвижимости.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
10: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
11: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
12: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Радио Си, это и про музыкальные новинки. На часах 9.29 в центре города плюс 24 градуса. А сейчас на Радио Си новости. И Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания, три десятки, телефон 310-1010.
1: Доброе утро. ЦБ не разрешил трем крупным игрокам создать альтернативу национальной системе платежных карт. Это Сбер, Альфа и Т-Банк. Разработанный ими проект не выглядит более технологичным, чем то, что уже есть на российском рынке, пояснил регулятор причину отказа. В Екатеринбурге на Щербакова от Белинского до Самолетной начали ремонт дороги. Там сняли асфальт и поставили ограничение скорости до 40 км в час. Автомобилисты готовятся к пробкам. Второй трамвайный маршрут может связать Академический и ЖБИ. Это номер 16, который сейчас ходит между Волгоградской и Урфу. Будут ли трамваи проезжать через Пионерский в случае продления до Академа, не уточняется, пишет Е1. Кот Ларри из резиденции британского премьера на Даунинг-стрит прокомментировал объявление Кира Стармера об отставке. Кот опубликовал фото нескольких бывших премьеров. Бориса Джонсона, Риши Сунака, Ли Страсс и других. Кот сокрушает, что ему придется жить уже при 7-м главе правительства, пишет РИА. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 310 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 310 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, местами дожди и грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 23-25. В Краснотурьинске плюс 24-26. В Первоуральске плюс 22-24. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 20-22.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:39 и минут 20 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня выяснили, что мировые продажи этого офисного прибора не падают, а даже немного растут, несмотря на цифровизацию. И речь шла про такой прибор, как шреддер. Вот кажется, что из-за электронного документооборота уничтожители бумаги должны были устареть, но их популярность поддерживают законы о защите личных данных, нужно уничтожать анкеты, а также современные шреддеры могут измельчать пластиковые карты, компакт-диски, сим-карты. В общем, шреддеры продолжают немного в продажах расти. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10 на 103.7 FM.
1: Реклама.

0: Полчаса магазинов у дома на сайте brusianskiy-products.ru.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
6: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос-Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
5: Лос-Маркет. Запомнил?
6: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
7: ООО «Лос-Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
8: Муа!

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, небольшие пробки на Московской от Обездной до Волгоградской, на Машинной от Переходного переулка до Фурманова, на Малышева от Комсомольской до Егорского подхода, на Комсомольской от Педагогической до Малышева и на Большакова от Степана Разина до Белинского. Самые загруженные магистрали – Восточная в сторону ЖД вокзала, Московская в центр и Репина тоже в центр.
4: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Радио «Си». 103,7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, на часах 9.46, в центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня от нас ушла откровенная жара, сегодня будет в течение дня всего плюс 23-25. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Сегодня все-таки отмечается день балалайки. Почему именно сегодня, узнаем прямо сейчас. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 23 июня – день балалайки, отрады русской души. В эту дату в 1688 году инструмент был впервые письменно упомянут. Это был документ о задержании в Москве двух нарушителей порядка. В нем говорилось, что посадский человек Савка Федоров, сын Селезнев, и крестьянин Ивашка Дмитриев пели песни, играли на балалайке и бранили караульных стрельцов. По одной из версий, балалайка произошла от домры, главного инструмента скоморохов, уличных артистов. Они в своих частушках просмеивали церковников и власть. Называли народные музыкальные инструменты бесовскими сосудами. В середине 17 века царь Алексей Михайлович и вовсе приказал домры изымать и сжигать. Так они ушли в подполье и превратились в балалайки. Сегодня балалайка переживает перезагрузку и вновь популярна. В России есть Паганини с балалайкой Алексей Архиповский. Он виртуозно играет сложнейшие произведения на инструменте всего с тремя струнами.
3: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
1: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Си.

Радио России, золотые хиты на часах 9.56. Уральские дожди могут погубить урожай. Подробности в новостях на Радио России через пару минут. А еще узнаем, где заработал мобильный пункт приема отработанных покрышек, и он пользуется большой популярностью. Сейчас музыка понятная без слов. На Радио России Эннио Морриконе.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radiosi.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radiosi. 12+.
1: Радио Си, 103,7 FM, 10.01 в Екатеринбурге, в центре плюс 24 градуса, днем плюс 23-25. На Радио Си новости Елена Пипе.
2: Доброе утро. Федеральная антимонопольная служба, а также цифровые платформы Авито, Озон, Валберес борются со спекулятивными перепродажами топлива. Об этом рассказали в ведомстве. Авито временно скрыл объявление о продаже топлива для доработки правил. Озон и Валберес запретили продажу, блокируя карточки таких товаров на этапе модерации. Служба постоянно проверяет экономическую обоснованность стоимости нефтепродуктов, включая транспортировку, хранение и сбыт. На оптовом рынке прошли внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров на предмет сговора на торгах. По итогам проверок будут приняты меры, сообщает «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подростки снова разгромили трамвай и разбили в вагоне стекло. Это произошло 22 июня около 15 часов на Луначарского. На записи видно, как четверо подростков на остановке подходят к трамваю, двери которого уже закрыты. Затем один цепляется за стекло, пытается залезть в окно, но то вываливается и падает вместе с подростком. После этого все четверо убегают. В мэрии сообщили, что представители гортранса обратятся в полицию. В Екатеринбурге заработал мобильный пункт приема отработанных покрышек. За первый день пункт на минометчиков 30 принял более тонны покрышек, сообщает мэрия. До конца года пункт будет работать по субботам с 10 до 16 часов. За раз можно сдать 4 покрышки. Кроме того, в пункт можно принести и другие отходы, мелкую электронику и отработанные бытовые масла. Уральская погода может погубить урожай. За первую половину июня в Свердловской области уже выпало в разных районах от 1 до 2 июньских норм дождей. И ливни продолжаются. При этом на этой неделе на Урале может быть достаточно жарко и ясно днем, а ночью прохладно и влажно. Такая погода губительна для сельскохозяйственных культур, рассказала агентству «Новый день» агроном Ангелина Чеглакова. Такая погода может вызывать температурный шок у растений. К тому же постоянные дожди вымывают минералы из почвы. Из-за воды также могут начаться гниение и грибковые инфекции, рассказала эксперт. При худшем сценарии, по ее словам, регион может недосчитаться 30-50% урожая. На Солнце произошли две самые сильные вспышки июня. Астрофизики Института космических исследований Российской академии наук зафиксировали их в воскресенье. Это говорит о росте солнечной активности. Эти вспышки стали самыми сильными с 3 июня. Сейчас эта область движется ближе к линии видимости Земли. По данным ученых, именно на нее пришлись все 7 вспышек, зафиксированных в воскресенье. Среди них 2 мощные, 5 менее сильных. На Земле на этой неделе возможны магнитные бури, но более-менее точных прогнозов пока нет. Доллар 73,77, евро 84,59.
1: В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня в течение дня не будет так жарко, как было вчера. Будет облачно с прояснениями. Местами дожди и грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. И плюс 23-25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами, и сейчас узнаем, какие к нам возвращаются автомобили.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новые кроссоверы европейского бренда по цене топ-версии «Лады Весты». Возможно, скоро это станет реальностью. Завод «Юнисон» под Минском запустил крупноузловую сборку трех моделей «Ситроен». Все машины собираются из комплектов, сделанных в Китае. Самый доступный вариант – «Ситроен C3 XR». Его цена стартует от 2 миллионов российских рублей. Компактный кроссовер C5 Aircross и кросс-лифтбэк C5X будут дороже от 2,5 миллионов. Стоит напомнить, в начале прошлого десятилетия «Ситроен» пользовался в России популярностью. Были времена, когда марка продавала у нас более 30 тысяч новых автомобилей в год. А пока в Беларуси выпустили только пробную партию из 48. Но если будет спрос, производство станет более масштабным. Как говорится, процесс пошел.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам вторника, сегодня 23 июня. И сегодня будет не так жарко, как было вчера. В центре города плюс 23, и сегодня в течение дня всего до плюс 25. Минут через 10 на Радио Си узнаем, как наш мозг обрабатывает негативную информацию. Через минуту у нас Инна, песня «Ап» на Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
1: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
6: – тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
1: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
7: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
8: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности – Виталий Погосян. Группа «Дудук Бэнд» и скрипачка Нарине Нанаян в концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: радио и группа «Чаев», «Оранжевое настроение». Вот вчера у Владимира Шахрина было точно настроение приподнятое, потому что вчера он отмечал свой день рождения, и мы еще раз его поздравляем. На часах 10:18 в центре города +23. Впереди у нас Рэй и Натали Донт, а прямо сейчас на радио и с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
0: Давайте лучше тратить нашу дефицитную энергию на что-нибудь хорошее, позитивное и приятное. Радуйся с вами. Хорошего вам вторника. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing.

0: На радио ИСИ немного танцевальных хитов. Только что Адриан Сина и Сандра Энн с хитом «Angel». 10:28 в Екатеринбурге, в центре города плюс 23. И накрапывает небольшой дождь, как и обещали синоптики. А сейчас на радио ИСИ новости. Елена Пипия.
1: Доброе утро. Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Китае. По данным Приморского краевого Минтуризма, автобус столкнулся с экскаватором в провинции Цилинь. Среди россиян пострадавших нет, легкие травмы получили 3 гражданина КНР. Ураганы – не редкость для Среднего Урала, но смерч, который вчера сформировался под Нижним Тагилом и потом обрушился на Кушву, имел отличительную черту – удивительную мощь. Это редкость, сказал метеоролог Алексей Пулин. По его словам, возможно, смерчей вчера было несколько. Задолженность свердловчан за коммунальные услуги превысила 31 миллиард рублей. По данным Свердловскстата, объем безнадежной задолженности составляет 1 200 000 000. Пишет газета «Коммерсант». Каждый пятый российский мужчина вынужден подрабатывать, чтобы оплачивать свидания. При этом только 50% мужчин платят за женщину на свиданиях. 4% согласны платить только пополам, пишет газета «Ру». Елена Пипия, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса, идет небольшой, но теплый дождь. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, местами дожди и грозы, ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 23-25. В Асбесте, в Полевском и в Каменске-Уральском плюс 21-23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что нового на рынке вторичной недвижимости?
2: На вторичном рынке по-прежнему небольшой объем предложений, а цена квадратного метра весьма высока. Но далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке всегда увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой на самом-то деле совершаются сделки. Иными словами, цена на жилье значительно ниже, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам.
1: Александр, а насколько цена, по которой квартиру реально можно купить, может отличаться от цены, по которой квартира рекламируется?
2: Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру по наиболее интересной цене, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по наиболее выгодным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Я бы резюмировал сказанное. Значительная часть квартир, рекламируемых на рынке, выставляется дорого, и покупателю важно иметь профессионального помощника, который вместо квартиры за 5 миллионов поможет купить подобную за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Друзья, обращайтесь к нам в Диал. Мы специализируемся не только на продаже, но и на помощи в приобретении жилья на интересных условиях. Ну а подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
0: Радио Си.

0: Радио «Си» с вами, в Эктемурге без 15.11, в центре плюс 23. Сегодня 23 июня, день рождения у знаменитого футболиста Зинедина Зидана. Как он стал футболистом, узнаем прямо сейчас. Спонсор всемирной истории на радио «Си» ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июня 1972 родился Зинедин Зидан, французский футболист, игру которого называли волшебной, передачи ювелирными, а его самого скромным гением Зизу. Он чемпион мира и Европы, трижды признавался лучшим футболистом мира. Зинедин Зидан мог вовсе не родиться. Его отец Смаил, выходец из Алжира, в 50-е бежал во Францию от войны, а когда та закончилась, решил вернуться. Корабль отплывал из Марселя, куда Смаил приехал из пригорода Парижа, но на борт не сел. В толпе провожающих увидел девушку и решил остаться. Она стала его женой и родила 5 детей, младший из которых стал звездой футбола. В детстве Зинедин пропадал во дворе с мячом и вместе с друзьями отрабатывал приемы, которые видел по телевизору. Когда ему было 11, на улицах Марселя проходила кампания по поиску молодых талантливых ребят, и его заметили скауты. Зидан больше 30 лет живет с любимой женой, у них 4 сыновей, и ожидается, что после Мундиаля 2026 Зинедин Зидан станет главным тренером сборной Франции.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.com.rf.
1: Радио Си.

0: Как обстоят дела с бензином на заправках Свердловской области? Об этом на радио Уси в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Уси ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка».
1: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Злата Печка» предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте zlatopechka.ru.

0: 11.01 в Екатеринбурге, на радио «Си новости» и Елена Пипи.
1: Добрый день. Губернатор Денис Паслер выехал в Кушву, чтобы лично оценить ход ликвидации последствий вчерашнего урагана. Смерч в понедельник вечером обесточил в городе 4000 строений. Около сотни домов были существенно повреждены, некоторые разрушены. Как сообщил агентству «Новый день», депутат Алексей Свалов, работающий на месте происшествия, за помощью к медикам обратились 15 человек, один госпитализирован. Сегодня большая часть города вновь подключена к электроснабжению. Утром оперштаб уже провел подомовой обход улиц, которые пострадали от стихии. Ведется оценка ущерба. На некоторых небольших заправках в Свердловской области пропало топливо. Вслед за этим на АЗС точечно взлетели цены. Кое-где стоимость достигает 100 и даже 140 рублей за литр. В Екатеринбурге пока все не так печально. В городе нет очередей, завышенных цен, дефицита. Эксперты уверены, что затяжного топливного голода на Урале не будет, если водители не впадут в панику и не станут впрок закупаться бензином. Как пояснил Е1 замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, с нехваткой бензина столкнулись в основном небольшие заправочные сети. Рост цен там стал следствием кризиса в оптовом сегменте, а также внепланового ремонта сразу нескольких НПЗ после атак дронов, пишет Е1. Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Он снимался в фильмах и сериалах «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Озеро», «Хождение по мукам», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Освобождение». Ножкин также был автором гимна «Бессмертного полка», а его авторские песни «Последний бой» под городом Ржевом и «Я люблю тебя, Россия» стали по-настоящему народными, пишет РИА. На Среднем Урале стартовала подготовка 500 волонтеров для молодежного фестиваля. Добровольцы пройдут 11 образовательных модулей. Обучение проводит Уральский федеральный университет. Волонтеры будут заниматься навигацией, сопровождать участников и гостей фестиваля, а также следить за работой сервисов. Отдельное обучение пройдет команда вожатых из 100 человек. Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в кампусе УРФУ. Участие в нем примут представители из 190 стран. Культовый американский режиссер Квентин Тарантино снимется в новом фильме Джейми Адамса. Постановщик «Криминального чтива» и других культовых лент сыграет в новой картине вместе с певицей Кайли Миноуг. Детали сюжета будущей ленты пока держатся в секрете. Это уже не первая роль Тарантино в фильме Джейми Адамса. Ранее режиссер также сыграл эпизодическую роль в фильме «Only What We Carry». Ленту представили 2 недели назад на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке, пишет «Чемпионат.ком». Доллар 73,77, евро 84,59.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 21 градус, идет уверенный дождь, который прекратится ближе к концу рабочего дня. Сегодня будет облачная погода с прояснениями, местами дожди и грозы. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. И в течение дня плюс 23-25.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово365.ру».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио «Си Роксет» и песня «Real Sugar». И вы знаете, под таким дождем, как сейчас в Екатеринбурге, растает даже не самый сахарный. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вторника. Сегодня 23 июня. В центре города плюс 21 градус и очень сильный дождь. Впереди на радио «Си» небольшой музыкальный нон-стоп. Песни, с которыми любой дождь нипочем. Послушаем «Монокини» «Дотянуться до солнца». И через минуту у нас Майли Сайрус с песней «Flowers» на радио «Си».
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэста до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56. 55.
6: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
7: Витамины Е, Ж, К.
6: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
7: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание.
8: ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
9: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время, приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АУГК Руда, УКРС 22-660-0350-01, Екатеринбург.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио Си.

0: Йоси.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю,

себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: радио Си, знаменитый хит «На заре». Это сегодня у нас на заре было солнечно и сухо, а сейчас в центре Екатеринбурга идет дождь. 11:31 на часах, впереди Эйва Макс с песней «Соль», а сейчас на радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания, три десятки, телефон 310-1010.
1: Добрый день. Банки не торопятся менять условия по ипотеке после снижения ключевой ставки. ЦБ на днях опустил ее всего на 0,25%, и часть банков сейчас думает, снижать процент по ипотеке или нет. Остальные не считают нужным что-то менять. Денис Паслер сегодня в Кушве. Губернатор выехал в пострадавший от урагана город, чтобы лично оценить ход ликвидации последствий стихийного бедствия. Прокуратура организовала прием граждан в Кушве. Пункт открыт в здании администрации муниципального округа. Обращения от жителей также принимают на горячей линии по номеру 8-343-376-82-61. Участники чемпионата мира по футболу массово выходят на поле в розовых бутсах. Такую обувь видели у сборных Мексики, Канады, США, Бразилии, Германии. По словам аналитиков, розовые бутсы лучше видно на поле, и они выигрышно смотрятся на картинке трансляции. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-1010. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20, идет умеренный, но теплый дождь, и пока что обходимся без ураганного ветра. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, местами дожди и грозы, ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 23-25.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радиосе «Империо Атлантис». 11.47. В Екатеринбурге впереди золотая коллекция радиоси, тройка песен из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске у нас и «Мани», «Don't be so shy», чуть раньше песни из фильма «Криминальное чтиво», а откроет золотую коллекцию радиоси «Мадонна».
1: Золотая коллекция радиоси.

0: На радио «Си и Мани» о том, что не надо стесняться, «Don't be so shy» в золотой коллекции этого часа. 11.57 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего дня вам, встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 12 на радио «Си» с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. Докер – значит, все окей на даче.

0: делитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге, на Радио Си новости и Елена Пипя.
2: Добрый день. В Пятигорске предотвращен двойной теракт. Готовившие его женщины задержаны на подходе к одному из зданий силовых ведомств. Найденные при них самодельные бомбы обезвредили, сообщили в ФСБ. Задержанные дали признательные показания о том, что действовали по заданию представителей украинских спецслужб, не предполагая, что будут использованы в качестве террористок-смертниц. О предотвращении теракта в Пятигорске ФСБ сообщила сегодня утром, передает РИА. Свердловская МЧС и синоптики объявили новое штормовое предупреждение. По сообщению Уралгидромета, в течение суток 24 июня и ночью 25 в отдельных районах Свердловской области ожидается очень сильный ливень, гроза, град, местами крупный. Шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. В районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности. 61% детей-мигрантов сдали тест по русскому языку в Екатеринбурге. Об этом на заседании консультативного совета при главе города по вопросам межнационального и межконфессионального согласия сообщила директор департамента образования Елена Кириченко. С июня прошлого по май этого года тестирование прошли 1288 человек. Из них достаточный уровень владения русским языком продемонстрировали 794 ученика или 61% от общего числа. Для сравнения, в сентябре прошлого года этот показатель составлял 32%, сообщает Царьград. Форум стратегического развития города России пройдет 10-11 декабря, сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своих социальных сетях. Глава города обсудил подготовку к мероприятию на заседании оргкомитета вместе с замминистра экономического развития России Дмитрием Вахруковым и сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой. Форум пройдет на площадке Екатеринбург-Экспо. Городом-партнером станет Гуанчжоу. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Аргентинец забил в матче против Австрии, доведя свой счет до 17 голов на мундиалях. Таким образом, он превзошел достижение немца Мирослава Клозы, который забил 16 мячей. Для Месси этот гол стал четвертым на чемпионате мира этого года. Тем временем в Аргентине открыли самую высокую статую Месси. Высота монумента 26 метров, вес 70 тонн. Месси в форме сборной Аргентины стоит на коленях с поднятой правой рукой. У его ног трофей чемпионата мира. На груди три золотые звезды, символизирующие чемпионские титулы Аргентины. Доллар 73.77, евро 84.59.
1: И погода на радио СИМ, спонсор ООЗ «Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 20, завтра в среду небольшой дождь и гроза, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16 и завтра днем до плюс 24.
3: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
5: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
6: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
5: Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио 7, музыка, которую мы любим, и только что мистер Данус. Меня зовут Леонид Флипов. Желаю всем великолепного рабочего настроения в этот вторник, 23 июня на календаре, и далее на Радио 7. Nautilus Pompilius.
1: Реклама.
2: Как закончились?
3: Мы брусянские быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от Брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
6: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
7: Атмосфера просто космос.
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
7: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от Пицца Миа. Мы запустили сезонные напитки. Матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. Пицца Миа. Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-52-90. Курган.
11: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
12: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
14: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио 7.

0: вами Радио Си на 103.7 FM, на часах 12.17, далее на Радио Си, Дэвид Гетта и Си, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Экаутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио Си. Только что Юлия Зиверт, далее на Радио Си One Republic, но прежде новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Сегодня в Вашингтоне пройдет второй раунд переговоров Израиля и Ливана. Посредником выступят США. Госдеп ранее сообщал, что встречи ливанской и израильской делегации пройдут в Вашингтоне с 23 по 25 июня. Появляются новые подробности вчерашнего урагана в Кушве. Люди потеряли бани, огороды, сараи, но главное – дома. 32 дома в городе полностью уничтожены, еще 99 повреждены, сообщает Е1. Синоптики и спасатели предупредили свердловчан о новых ливнях и грозах с градом. Они ожидаются 24 и ночью 25 июня. При этом порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. В районах сильных дождей возможны подтопления. Российские водители массово скупают присадки, которые якобы в разы снижают расход топлива. Спрос на такой товар вырос в 2,5 раза. Но эксперты призывают для экономии топлива прежде всего воздержаться от превышения скорости. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в среду небольшой дождь и гроза. Юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, популярной в последнее время стала тема трейд-ина у застройщика, когда вы отдаете строительной компании свою квартиру и взамен с доплатой получаете что-то новое.
2: Да, это очень удобно, но не всегда бывает выгодно для покупателя. Дело в том, что строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья. И бывает так, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная.
1: А как же нам, покупателям, понять, не продешевили ли мы?
2: Я бы рекомендовал для начала заглянуть на консультацию к нам в Диал. У нас часто бывают ситуации, когда мы, не являясь аффилированным застройщиком агентством недвижимости, продали квартиру 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для вас на один месяц. Тут очень важно бывает заранее проконсультироваться, как правильно вести себя застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже.
1: Александр, бывает ведь так, что застройщик отправляет клиента продавать в партнерское агентство недвижимости?
2: Да, но у вас есть выбор, с кем продавать. Возможности по реализации квартир на вторичном рынке у разных агентств очень различны. Мы за 32 года накопили немалый опыт продажи вторичной недвижимости по максимальным ценам. Так что начинайте просто со звонка в Диал. А подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
0: Радио «Си».

0: Девочки смеются.
1: На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что Юлия Чичерина. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Араши Хелена, Broken Angel, еще Скорпионс и в самом начале Modern Talking.
2: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
7: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
9: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
8: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Золотая коллекция. Радио 7.

0: BBC «Инструментальная музыка».
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
6: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
5: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
6: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
7: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и семейным, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Розы Люксембург 19.
11: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
10: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
14: 103.7 FM. Радио Си.

0: Вы слушаете радио «Сейчас», дня в Екатеринбурге, на радио «Се новости» и Елена Пипя.
1: Добрый день. В Кушве продолжают устранять последствия вчерашнего смерча. На улицах уже убрали мусор, поваленные деревья, восстановили подачу воды. Для безопасности в двух районах временно отключили газ. Сегодня в Кушве находятся представители региональных властей. В пострадавший от урагана город выехал губернатор. Гендиректор Россетей Урала тоже в Кушве. Он сообщил порталу Е1, что внешнее электроснабжение в Кушве восстановлено. Это основная сеть, от которой идет питание к объекту внутри города. Ну а в самом городе работы по восстановлению электроснабжения еще ведутся. Появились подробности гибели молодого человека, чье тело нашли в Исете. Погибшему около 20 лет, он утонул во время фестиваля «Ночь музыки» в конце прошлой недели. В 4 часа утра он упал в воду с моста, его понесло в сторону фонтана, всплыть он не смог, очевидцы смогли вытащить его из воды. Но позднее он упал туда во второй раз, и тогда спасти его уже не удалось. После этого к поискам подключились силовики. После реконструкции на улице Вайнера появятся вывески в едином стиле. Это будет смотреться эстетично и соответствовать статусу столичного города. О предстоящей реконструкции пешеходной улицы рассказал мэр Алексей Орлов, выступая с отчетом перед городской думой. Город по итогам конкурса заключил контракт на 546 миллионов рублей. Площадь реконструкции на Вайнера составит порядка 13 тысяч квадратных метров. Контракт рассчитан до осени 2027 года, но власти обещают ускорить работу, не сомневаясь, что следующим летом улица Вайнера будет выглядеть совершенно по-другому, сказал Алексей Орлов. Свердловские школьники могут бесплатно получить востребованные аграрные профессии по целевому направлению. Уральский государственный аграрный университет в этом году готов принять 170 первокурсников. Целевое обучение проходит за счет бюджетных средств. Выпускники гарантированно получат работу на сельхозпредприятиях региона, рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. Работа по набору специалистов для аграрной отрасли ведется в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» нацпроекта «Продовольственная безопасность». На книги Ленина и Маяковского нанесут предупреждающую маркировку. В обновленный список, составленный Российским книжным союзом, попали более 100 произведений, где упоминаются запрещенные вещества. Всего список книг, подлежащих маркировке, насчитывает более 2500 наименований, пишет ТАСС. В обновленный перечень вошли, в частности, «Ослиный мост» Ленина, «Война языков» Владимира Маяковского. Кроме того, туда попали романы Виктора Пелевина, «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и другие. Доллар 73.77, евро 84.59.
0: И погода на радио 7. За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в среду небольшой дождь и гроза. Юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 24.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Си» украсят ваш день.
3: На радио «Си» пять песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. Сегодня нас с вами ждут Сандра и Лана Дель Рей с хитом «Young and Beautiful». Также будут «Секреты» Зейн и в самом начале Эрос Рамазотти и Тина Тернер «Коза де ла Вита».

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7 только что с Андреем. На часах 13:23. Продолжим буквально через минуту. Далее на Радио 7. Супермод.
1: Реклама.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
8: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
9: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
8: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
10: ООО «Лос Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах 13.31. Далее на Радио Си Сара Брайтман и Андреа Бочелли. Но прежде новости Елена Пипия. Спонсор ОДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010.
1: Добрый день. СКР установил имена причастных к удару по автобусу с детьми в Брянской области. Названы люди из Минобороны Украины, которые дали приказ нанести удар, а также исполнители теракта. Всем предъявлены обвинения, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. В Кушве во время смерча шахтеры оказались блокированы под землей из-за отключения электричества. К счастью, сегодня, ближе к утру, людям помогли подняться на поверхность. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер, передает Ядин. В Кушве в местном ДК горожане собирают гуманитарную помощь для семей, которые пострадали из-за смерча. Пострадавшим несут воду, продукты и другие необходимые вещи. Россияне стали более осмотрительно относиться к покупкам. В среднем они кладут в корзину меньше товаров, чем раньше, и чаще выбирают более дешевые варианты вместо дорогих, пишут телеграм-каналы. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в среду небольшой дождь и гроза. Юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 24.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что шоу с хитом Love Tonight. На часах 13.43. Самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Милен Фармер, еще Touch & Go и в самом начале Алфавиль.
1: Реклама. Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от Пицца Миа. Мы запустили сезонные напитки. Матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. Пицца Миа. Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-5290. Курган.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Потеть не хочется в метро? Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
7: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf.
8: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. УГРН 102-660-542-2678.
9: Золотая коллекция. Радио.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Милен Фармер на часах без 5:02, далее на радио 7 Лиз Макларнан, Woman in Love, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
9: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: 103.7 FM. Радио 7.
0: На радио СИ инструментальная музыка. Спонсоры поэт Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
13: Раньше я ездил в «Златопечка» исключительно за пирогами, а этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте «златопечка.ру».

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radiosi.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Радио Си, 14.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости и Елена Пипя.
2: Добрый день. Ракетная опасность объявлена в нескольких регионах России, в их числе соседний Пермский край. Об этом сообщают местные СМИ. Также в Перми ввели режим «Ковер» радиусом 100 километров. Кроме того, об угрозе ракетного удара предупредили Башкортостан. Режим ракетной опасности также объявлен в Волгоградской, Липецкой и ряде других областей. Электричество полностью восстановят в Кушве. Сегодня-завтра пообещал губернатор Денис Паслер. По словам главы региона, основные работы будут сделаны до конца вторника и в среду их завершат. Также в течение 2 дней планируется завершить подачу газа во все дома, которые готовы принимать газ в полном объеме, сообщает Ядин. Смерч, который накануне обрушился на город Кушву, может повториться. Первый торнадо образовался к юго-востоку от Нижнего Тагила и пошел дальше на север. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. Еще один может образоваться вблизи границы Свердловской области и Пермского края. Между тем, вчера по Свердловской области пронесся именно смерч, а не торнадо. Торнадо – чисто американское явление. Мощные атмосферные вихри, характерные для климата США, в России не встречаются, рассказали в Росгидромете. Глава Екатеринбурга призвал не создавать ажиотаж на заправках. Алексей Орлов сегодня отчитывается об итогах работы перед городскими депутатами. Выступая в Гордуме, мэр заверил, что ситуацию с топливом также держат на контроле областные власти. Дефицита нет. Мы надеемся, что все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены, сказал Алексей Орлов. Как напоминает «Комсомольская правда», в Екатеринбурге на АЗС-сети «Газпромнефть» стали отпускать лишь по 40 литров топлива в один чек. По словам депутата Госдумы Максима Иванова, в Свердловской области нет дефицита бензина, а временные ограничения по продаже не должны вызывать панику. Участники чемпионата мира по футболу стали массово выходить на поле в розовых бутсах. Такую обувь выбрали игроки сборных Мексики, Канады, США, Бразилии, Германии. По словам аналитиков, розовые бутсы лучше видно на поле, и они выигрышно смотрятся на картинке трансляции из-за контраста с зеленой травой. Кроме того, цвет розовый электрик очень модный в этом сезоне. Доллар 73,77, евро 84,59.
1: И погоде на Радио СИМ, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За окном в эти минуты плюс 20, завтра в среду небольшой дождь и гроза, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 14-16 и завтра днем до плюс 24.
3: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на радио 7. Только что пёпл дискомашин. Меня зовут Леонид Филиппов. На часах 14:11 и далее на радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергей? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55.
8: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
9: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио 7.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Стинг, далее на радио Си Тейлор Свифт, но прежде новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. В Пятигорске предотвращен двойной теракт. Взрывы готовили две женщины, которых курировали украинские спецслужбы. Задержанные дали признательные показания, при этом они не предполагали, что будут использованы в качестве террористок-смертниц, сообщили в ФСБ, передают РИА. Ремонтные бригады направят на восстановление разрушений в Кушве. Также после фиксации ущерба жителям выплатят деньги, чтобы они могли восстанавливать свои дома, сообщил губернатор Денис Паслер, который сегодня находится в Кушве, передает Ядин. Синоптики и спасатели предупредили свердловчан о новых ливнях и грозах с градом. Они ожидаются 24 и ночью 25 июня. При этом порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. В районах сильных дождей возможны подтопления. Российские водители массово скупают присадки, которые якобы в разы снижают расход топлива. Спрос на такой товар вырос в 2,5 раза. Но эксперты призывают для экономии топлива прежде всего воздержаться от превышения скорости. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погода на радио 7, за окном в эти минуты плюс 20, завтра в среду небольшой дождь и гроза, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 14-16 и завтра днем до плюс 24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца, радио 7.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки, и только что Лорен Кристин. На часах без 15:03, на очереди у нас золотая коллекция, в этом выпуске Энрике Иглесиас, еще и Тайп, и в самом начале Сэм Браун.
1: Реклама. Один день, один шанс. Только 27 июня. Специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
2: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Июль Лада». 27 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового автомобиля «Лада». Встречаемся в «Июль Лада» на Шевской 116А в течение всего дня.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка. И вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
5: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Завершение каждого часа на Радио 7 мы слушаем хиты золотой коллекции. Только что Энрике Иглесиас, далее на Радио 7 Джо Кокер и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.

0: Адреса магазинов у дома на сайте brusianskiy-products.ru.
1: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: 103.7 FM. Радио Си.
10: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
11: Строим новое.
12: Ремонтируем любимое.
11: Покупаем в Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Вы слушаете «Радио 7», 15.01 в Екатеринбурге, на «Радио 7 новости» и Елена Пипя.
1: Добрый день. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отчитался в Гордуме о работе городской администрации в 2025 году. Орлов выступил перед депутатами с ежегодным докладом уже в шестой раз и впервые после переизбрания. Мэр рассказал, что средняя зарплата в городе за 5 лет выросла почти вдвое и в прошлом году превысила 116 тысяч рублей. Уровень безработицы 3-й год подряд находится на исторически низком уровне. Запущенная в прошлом году очередная транспортная реформа помогла решить дефицит кадров в Гортрансе. Водителям общественного транспорта повысили зарплаты на 50%. Начата работа над технико-экономическим обоснованием строительства второй ветки метро. Также мэр отметил высокие темпы строительства жилья в Екатеринбурге. Гордума единогласно одобрила отчет главы города, пишет «Новый день». Массовое ДТП произошло в Екатеринбурге. В Академическом районе возле ТРЦ академические столкнулись 5 машин. Фото ДТП на Краснолесье от очевидцев произошедшего публикует Е1. На место аварии уже приехала скорая, реанимация, сотрудники ГАИ. Других подробностей пока нет. 61% детей-мигрантов сдали тест по русскому языку в Екатеринбурге. Об этом на заседании консультативного совета при главе города по вопросам межнационального и межконфессионального согласия сообщила директор департамента образования Елена Кириченко. С июня прошлого по май этого года тестирование прошли 1288 человек. Из них достаточный уровень владения русским языком продемонстрировали 794 ученика или 61% от общего числа. Для сравнения, в сентябре прошлого года этот показатель составлял 32%, сообщает «Царьград». Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Он снимался в фильмах и сериалах «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Озеро», «Хождение по мукам», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Освобождение». Ножкин также был автором гимна «Бессмертного полка», а его авторские песни «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия» стали по-настоящему народными, пишет РИА. На Солнце произошли 2 самые сильные вспышки июня. Астрофизики Института космических исследований Российской академии наук зафиксировали их в воскресенье. Это говорит о росте солнечной активности. Эти вспышки стали самыми сильными с 3 июня. Сейчас эта область движется ближе к линии видимости Земли. По данным ученых, именно на нее пришлись все 7 вспышек, зафиксированных в воскресенье. Среди них 2 мощные, 5 менее сильных. На Земле на этой неделе возможны магнитные бури, но более-менее точных прогнозов пока нет. Доллар 73,77, евро 84,59.
0: И погода на «Радио 7», спонсор ООО «За Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина». За окном в эти минуты плюс 20, завтра в среду небольшой дождь и гроза, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 14,16 и завтра днем до плюс 24.
2: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
2: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что один из горячих хитов этого лета. Это Оливия Дин. Меня зовут Леонид Филиппов. На часах 15:20. Далее на радио Зи Фор Дэвид и сразу после Шанай Твейн.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
6: АО ПК РУДА. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Ка-чинг!
1: Радио Си. Музыка, которую мы любим.

0: вами Радио Си на 103.7 FM, и только что Полина Гагарина, Дален Радио Си Шабузи, но прежде новости Елена Пипия, спонсор ОДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Добрый день. Россия готова возобновить переговоры по Украине в любое время, на той точке, на которой они остановились. При этом Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия по урегулированию конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Гордума единогласно одобрила отчет главы города о работе администрации в 2025 году. Алексей Орлов сегодня выступил перед депутатами с ежегодным докладом уже в шестой раз и впервые после переизбрания на пост. Свердловский облсуд сегодня не стал смягчать приговор экс-главе азербайджанской диаспоры Шахину Шихлински и его сыну Мутвалы. Ранее Кировский райсуд приговорил их к 9 и 8 годам лишения свободы соответственно. Облсуд оставил вердикт в силе, пишет «Коммерсант». Больше сотни рейсов выбились из расписания в аэропорту Сочи после ночных ограничений. Отставание от расписания в некоторых случаях превышает сутки, пишет «Лента.ру». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в среду небольшой дождь и гроза. Юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 24.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. На часах без 15.4. Самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Lighthouse Family, еще Роксет и в самом начале Бонни Тайлер.
1: Золотая коллекция Радио Си.

Это команда Lighthouse Family на Радио 7 в завершение золотой коллекции. Далее на Радио 7 Hits Wonderful Life. И перед этим музыка понятная без слов.

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Радио Си, 16:01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости и Людмила Гусева.
2: Добрый день. Российская экономика сохраняет макроэкономическую

0: Стабильность, несмотря на колебания цен на нефть на мировых рынках. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил о том, что экономическая повестка в этом контексте не раз обсуждалась на совещаниях с президентом Путиным. Песков обратил внимание на увеличение в российском бюджете доли доходов, не связанных с нефтью, несмотря на то, что нефтяная отрасль по-прежнему играет важную роль. При этом пресс-секретарь президента России отметил, что воздействие колебаний цен на нефть ощущают на себе все страны мира. Напомню, средняя розничная цена бензина в России за вторую неделю июня выросла почти на процент, отмечает РБК. Россия и Украина в ближайшее время могут провести очередной обмен военнопленными и мирными жителями. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, она скоро встретится с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, пишет агентство ТАСС. Прежний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 июня по формуле 185 человек на 185. Омбудсмен также сообщила о том, что подтверждено нахождение еще пятерых жителей Курской области на территории Украины. Она выразила надежду на то, что Москва сможет вернуть их домой в скором времени. Участниками массового ДТП в Академическом в Екатеринбурге сегодня стали в том числе автомобиль каршеринга и мусоровоз, пишет агентство Е1. Авария случилась на улице Краснолесья возле ТРЦ Академический. На месте были замечены машины ГАИ, реанимация и скорой помощи, рассказали очевидцы. По кадрам с места происшествия видно, что в аварии пострадал мужчина. Прохожие оказывали ему первую помощь на тротуаре. Официальной информации об аварии пока нет. Прокуратура потребовала снести поселок для льготников под Екатеринбургом, территория которого оказалась в защитной зоне военного объекта. В 2017-м компания «Дом РФ» в рамках нацпроекта передала безвозмездное пользование землю в Истоке бюджетникам и многодетным семьям. Но почти одновременно межведомственная комиссия установила в отношении этой территории зону охраняемого военного объекта. Подобный статус обязывает согласовывать с ФСБ. Строительство объектов, однако, такое одобрение пайщики получить от спецслужб не могут. Разбирательства длятся несколько лет, могут завершиться решением о сносе коттеджей, пишет РБК Екатеринбург. В компании «Дом РФ» пока не комментируют ситуацию до завершения всех судебных разбирательств. На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди. При этом сухими и солнечными. Росгидромет обещает нам четверг и пятницу. В остальные дни в прогнозах осадки. В субботу тоже небо может проясниться. На следующей неделе, по предварительным прогнозам Гисметео, дожди продолжатся, но в четверг, 2 июля, снова сухо. По более долгосрочным прогнозам погодных метеоресурсов, в июле ожидается больше сухих дней, нежели сырых. Официальный доллар 73,77, евро 84,59.
1: И погода на радио 7, за окном в эти минуты плюс 20, завтра в среду небольшой дождь и гроза, юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду, этой ночью плюс 14,16 и завтра днем до плюс 24.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца, радио 7.

0: На радио Си отличная музыка для рабочего настроения, и только что альбом «Меня зовут Леонид Филиппов». Сегодня вторник, 23 июня на календаре, и далее обойдемся без лишних слов. На радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама.
2: Как закончились?
3: Мы брусянские быстро лопаем.
2: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
3: Все съели.
2: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
4: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от Брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
5: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
6: Радио Си.

0: Это Марк Энтони, только что на Радио 7. Далее на Радио 7, Бруно Марс. А прямо сейчас новости.
1: Добрый вечер. Выплачивать компенсации пострадавшим от смерчи в Кушве начнут уже на этой неделе. Поступят первые перечисления, пообещал губернатор Паслер. Смерть в Кушве повредила 99 домов, 25 автомобилей, 32 частных дома полностью разрушены. Между тем, ураган в Кушве на 3 часа задержал 2 электрички. Сообщением Екатеринбург-Нижняя Тура и Екатеринбург-Бокситы. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки электропоездов, пишет «Новый день». Процесс возврата денег за путевки в детские лагеря Крыма, которые не будут работать до конца лета, может затянуться, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Там напомнили, что за возвратом средств родители могут обращаться к туроператорам. Те должны получить деньги от своих партнеров, пишет «Москва-24». На HBO вышел новый сезон «Дома драконов», приквела «Игры престолов». Сериал рассказывает о гражданской войне между разными ветвями дома Таргариенов. Сезон получил высокие оценки критиков. Всего запланировано 8 серий. Они будут выходить раз в неделю до 9 августа. Людмила Гусева, Радио 7.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 20. Завтра в среду небольшой дождь и гроза. Юго-восточный ветер 4,9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. И завтра днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Bon Jovi Always. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Гати и Кимбра, еще Ace of Base. И в самом начале Scorpions Believe in Love.
1: Реклама.
2: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
7: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Это Готия Кимбра на Радио 7, завершение золотой коллекции. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио 7 Майкл Джексон. И перед этим инструментальная музыка. Спонсоры Поэтитова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
1: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Златопечка» предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте златопечка.ру.

0: Петербурге 5 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Выплачивать компенсации пострадавшим от смерча в Кушве начнут уже на этой неделе, пообещал губернатор Денис Паслер. Всем пострадавшим сначала перечислят по 15 тысяч рублей, а также за частичную утрату имущества по 75 тысяч, за полную по 150 тысяч рублей. Напомню, смерть в Кушве повредила 99 домов, 25 автомобилей, 15 ЛЭП, 32 частных дома полностью разрушены. По прогнозу синоптика Алексея Пулина, сегодня может сформироваться еще один смерч к западу от первого в районе границы Свердловской области и Пермского края, пишет издание «Новый день». Между тем, ураган в Кушве вечером в понедельник задержал две электрички. Сообщение Екатеринбург-Нижняя Тура и Екатеринбург-Бокситы. Задержка в общей сложности составила 3 часа. Она произошла на станциях Гороблагодатская и Кушево Свердловской железной дороги. Нижнетагильская транспортная прокуратура установила контроль за ходом аварийно-восстановительных работ и обеспечением перевозки пассажиров в сложных метеоусловиях. Говорится в сообщении ведомства, пишет «Новый день». На сортировке в Екатеринбурге

0: И сегодня водитель внедорожника на мокрой дороге пошел на рискованный обгон и разбил несколько автомобилей. ДТП попало на записи камер видеонаблюдения, пишет Е1 и публикует видео. На улице Строителей водитель Nissan Pathfinder при обгоне по встречной потерял управление, возвращаясь в свою полосу. Разбиты машины, припаркованные возле местного автосервиса. Возможно, водитель увидел препятствие и ударил по тормозам, говорят очевидцы. Также они отмечают, что внедорожник на зимних шинах с шипами. Ранее сегодня в Академическом на улице Краснолесья столкнулись сразу 5 автомобилей, в том числе мусоровоз и автомобиль каршеринга. Процесс возврата средств за путевки в детские лагеря Крыма, которые не будут работать до конца лета, может затянуться, сообщили в Российском Союзе туриндустрии. За возвратом денег родители могут обращаться к туроператорам, у которых купили путевки. Те должны получить деньги от своих партнеров. Также решение о закрытии лагерей может служить основанием для расторжения либо изменения договора, отмечают в РСТ. Напомню, в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях до 1 сентября из соображений безопасности. Отменен заезд во Всероссийский детский центр «Алые паруса». Проводится плановый вывоз отдыхающих из Артека, отмечает «Москва-24». На HBO стартовал показ нового сезона «Дома дракона», приквела «Игры престолов». В центре сюжета продолжение борьбы за Железный трон. Гражданская война между разными ветвями дома Таргариенов. Всего запланировано 8 серий. Они будут выходить раз в неделю до 9 августа. По мнению критиков, третий сезон «Дома драконов» получил высокие оценки. Так, на Rotten Tomatoes у проекта 95% свежести на основе 44 рецензий. Официальный доллар 73.77, евро 84.59.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, будет умеренный дождь и гроза, ночью до плюс 16, днем до плюс 24.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: нас одна из актуальнейших тем для обсуждения, это, конечно, погода. Дождь лил практически весь день, и очень хорошо, что сейчас он наконец-то закончился. Прекрасного вечера вам в компании «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. Слушаем классную музыку. У нас дальше «Виагра». Не оставляй меня, любимый.
1: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
5: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
0: Давайте пробежимся по пробкам. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Плотно на Блюхера, проезжая от Сахалинской до Норильской. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. Восточная от Ленина до Декабристов. По магистралям самые загруженные сейчас это Восточная к ЦПК ИО, Московская к объездной, Малышева к ЖБИ.
6: Радио Си. 103.7 FM.

0: Леони и Клаун Скотт, Stay на Радио Си, музыка, которую мы любим. Много интересного у нас и дальше, например, через минуту жаркий, яркий хит Сандры Heaven Can Wait на Радио Си.
1: Реклама.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
6: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
7: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
6: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
7: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
8: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Колумбийская красотка Шакира Objection на Радио 7, музыка, которую мы любим. Слушаем дальше Flying Decibels, The Road. Эта песня буквально через полторы минуты. Пока же с новостями Людмила Гусева на Радио 7. Спонсор ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Добрый вечер. В Воронежской области пострадавшие от ракетной атаки ВСУ накануне. С сегодняшнего дня и по 25 июня объявлен траур. В результате атаки ВСУ погибли 5 человек, несколько десятков пострадали, повреждены фасады 10 многоквартирных домов, 50 автомобилей. Состояние мужчины, госпитализированного после смерти в Кушве, средней степени тяжести, у него травма плеча, рассказал депутат Свердловского заксобрания Алексей Свалов. Остальные 16 пострадавших от торнадо отпущены медиками домой, пишет «Комсомольская правда». Участниками массового ДТП в Академическом в Екатеринбурге сегодня стали в том числе автомобиль каршеринга и мусоровоз. Всего столкнулись 5 автомобилей, пишет Ядин. Авария случилась на улице Краснолесья возле ТРЦ Академический. Подробности пока неизвестны. Полифенолы, которые содержатся в какао, могут поддерживать работу мозга и положительно влиять на настроение, выяснили ученые из политеха Макао. Полифенолы – это растительные соединения, которые защищают клетки от повреждений и участвуют в регуляции воспаления. Процессов. Людмила Гусева, Радио 7.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
2: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Синоптики на завтра, среду, 24 июня, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет дождь и гроза. Ночью до плюс 16, днем до плюс 24.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что нового на рынке вторичной недвижимости?
2: На вторичном рынке по-прежнему небольшой объем предложений, а цена квадратного метра весьма высока. Но далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке всегда увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой на самом-то деле совершаются сделки. Иными словами, цена на жилье значительно ниже, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам.
1: Александр, а насколько цена, по которой квартиру реально можно купить, может отличаться от цены, по которой квартира рекламируется?
2: Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру по наиболее интересной цене, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по наиболее выгодным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Я бы резюмировал сказанное. Значительная часть квартир, рекламируемых на рынке, выставляется дорого, и покупателю важно иметь профессионального помощника, который вместо квартиры за 5 миллионов поможет купить подобную за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Друзья, обращайтесь к нам в Диал. Мы специализируемся не только на продаже, но и на помощи в приобретении жилья на интересных условиях. Ну а подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.

0: Всем еще раз отличного вечера в компании «Радио Син» на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников и расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Включаем «Моджо», перед этим «Крейг Дэвид Walking Away», такая неторопливая, красивая песня. А начнем с «Полис», нашу золотую коллекцию «Радио Си». Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». 6 баллов показывает сервис «Яндекс.Карта». Отмечу крупнейшее скопление машин. Это «Блюхера», проезжие от Сахалинской до Норильской. Счет состоит от Суликова до Машинной. Московская улица от объездной дороги до Волгоградской. Малышева, Высоцкого от Гагарина до Сыромолотова. По магистралям самые загруженные – это Ленина к Визу, Московская в центр, Малышева к ЖБИ.
1: Реклама. Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
2: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Такой солнечный музыкальный привет из начала 2000-х. Lady Mojo в золотой коллекции часа на Радио Си. Маранди дальше, а перед этим музыка, понятная без слов. Слушаем мелодию Moonlight Sonata.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
1: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
3: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
1: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
4: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с

0: Екатеринбурге 6 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Свердловские спасатели выпустили экстренное предупреждение о сильном ветре. Синоптики не исключают риска нового смерча на территории региона. 24 июня, а также ночью 25-го в регионе ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, ветер до 25 метров в секунду, пишет портал 66. Напомню, накануне смерч в Кушве повредил почти сотню частных домов, 25 автомобилей, 15 линий ЛЭП. 32 частных дома в Кушве полностью разрушены. По прогнозу синоптика Алексея Пулина, сегодня может сформироваться смерч к западу от первого в районе границы Свердловской области и Пермского края. Между тем, губернатор Денис Паслер продолжает работать в Кушве, где ведется устранение последствий урагана. 23 июня он провел объезд города, оценив масштаб повреждений жилых домов и социальных объектов. Сразу после урагана Денис Паслер поручил главам пострадавших территорий организовать ликвидацию последствий стихии, разобрать разрушенные строения, убрать поваленные деревья, расчистить дороги. Также Денис Паслер направил специалистов региональных ведомств для оценки ущерба и планирования восстановительных мероприятий. Организован прием заявлений от жителей и создан пункт временного размещения. Открытое письмо в поддержку Коляда театра написали Константин Райкин и труппа театра «Сатирикон». Оно адресовано свердловскому губернатору Паслеру и министру культуры региона Илье Маркову. Артисты «Сатирикона» просят их помочь театру не погибнуть из-за юридических формальностей и проволочек. В письме говорится, что пьесы Коляды и его театральное наследие – это национальное достояние, а выгодоприобретатель – наследие драматурга – вся страна, цитирует письмо газета «Коммерсант». Российские водители начали массово скупать таблетки-присадки для снижения расхода топлива. Спрос вырос в 2,5 раза, сообщает телеграм-канал «База». По данным канала, производители обещают, что одна таблетка стоимостью от 50 до 80 рублей, рассчитанная на 200 литров бензина, улучшает сгорание топлива, стабилизирует работу двигателя и даже превращает АЕ-92 в АЕ-95. При этом эксперты и бывалые водители призывают не верить рекламе. Многие называют эти средства «плацебо для мотора». В ряде случаев неправильные

0: применение присадок или их реакция с уже имеющимися в бензине добавками приводила к дорогостоящему ремонту, пишет газета.ру. Полифенолы, которые содержатся в какао, могут поддерживать работу мозга и положительно влиять на настроение. Это выяснили ученые из политеха Макао. Результаты обзора их исследований опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition. Полифенолы – это растительные соединения, которые защищают клетки от повреждений и участвуют в регуляции воспалительных процессов. Кроме того, соединения какао могут поддерживать нейропластичность, способность мозга изменяться, образовывать новые связи между нервными клетками и адаптироваться к новым условиям. Именно нейропластичность лежит в основе обучения, памяти и восстановления мозга после повреждений, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.77, евро 84.59.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская калина». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, будет умеренный дождь, гроза, ночью до плюс 16, днем до плюс 24.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Сейчас наверняка многие летят в сторону дома. Все-таки финал рабочего дня, вечер. Спасибо, что проводите его в компании Radio C. У нас только что Любэ, ну а дальше Том Уолкер, Leave a Light On на Radio C. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Почему бы не устроить себе мини-каникулы. Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении и наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
5: Додо.
4: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
5: Додо.
6: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
7: Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
8: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос-Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
7: Лос-Маркет. Запомнил?
8: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
6: Лос-Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее поведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
0: Давайте пробежимся по пробкам. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу скопление машин на Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской, причем здесь скорость потока всего 2 км в час. Халтурина стоит Токарей от Ополихинской до Крауля, Сибирский тракт Декабристов от Буторина до 8 марта, Комсомольская от Лобачевского до объездной дороги. По магистралям самые загруженные — это Малышева к ЖБИ, Московская в обе стороны, Токарей по направлению Крепино. Пробка нестандартная, здесь 8 баллов, на 3 балла больше, чем обычно бывает в это время.
1: Радио Си, 103.7 FM.

0: нами только что Pet Shop Boys на радио Си 103.7 FM. Включаем через пару минут бит-квартет «Секрет», вспомним знаменитую переменчивую питерскую погоду. Трек называется «Это Питер, детка». Ну а по поводу погоды, мне кажется, Екатеринбург и Питер в этом плане в последнее время чем-то похожи.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Бывает так, что покупатель и продавец уже нашли друг друга самостоятельно, но нет уверенности в том, что с документами все в порядке. Сделки, в которых надо сопроводить покупателя и продавца, мы проводим регулярно. Ну, предположим, вы нашли квартиру, но риэлтор не вызывает у вас доверия или вовсе отсутствует в ситуации. Это очень удобно обратиться к нам в «Диал». Иногда для полного спокойствия необходимо собрать пару справок, правильно организовать регистрацию сделки. И очень важно, как будет составлен предварительный договор между сторонами и что мы укажем в основном договоре купли-продажи. Грамотно составить передаточный акт и четко договориться, когда будет произведено освобождение квартиры, это также наша задача. Вопросы с коммунальными задолженностями – отдельная тема и нуждается в пристальном внимании профессионалов. Так что обращайтесь. Ждем ваших звонков по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
12: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
11: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
12: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
13: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы 235-09-0.
15: Радио Си.

0: Мадонна Frozen, что можно перевести как «замерзший», только что на радио Си 103.7 FM. Екатеринбург, конечно, замерзшим не назовешь, но похолодало. Плюс 19 сейчас показывает термометр. Ну вот на фоне новостей из Европы, где просто экстремальная жара, в Париже, например, сейчас в районе плюс 40, такая погода, мне кажется, очень даже неплохой. Дальше Тедди Свимс, мистер Know It All, а сейчас Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Экаутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые их предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас на старте Эрос Рамазотти, также Rednex Wish You Here, а начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с Queen на Радио Си.
1: Реклама.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод. Розница. Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
5: Степаныч!
6: Да, сосед!
5: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
6: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
7: С ним любой шашлык получится как надо.
8: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
9: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте с созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
10: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Пробка на Халтурина, Токаре, от Аполихинской до Крауля. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. Библиотечная от Педагогической до Комсомольской. Сибирский тракт от Буторина до улицы Чапаева. По магистралям самые загруженные — это Токари-Крепина, Московская в обе стороны, Малышева к ЖБИ.
1: Реклама.
11: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
1: Радио «Си». 103.7 FM.
12: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Эрос Рамазотти в финале золотой коллекции «Радио Си». «London Beat» дальше, «I've been thinking about you», но перед этим музыка, понятная без слов. Инструментальная версия знаменитой песни «Strangers in the Night» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
3: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
4: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
3: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
5: Лос Маркет, город Екатеринбург, ОГРН 115-665-808-6100.
6: Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от пиццы Мия. Мы запустили сезонные напитки, матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. Пицца Мия. Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-00-52-90. Курган.
7: Раньше я ездил в Златопечка исключительно за пирогами, а этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте златопечка.ру.
8: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch на Розы Люксембург 19.
9: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
10: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: 103.7 FM. Радио Си.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си.
1: Добрый вечер. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о роли саммита на Аляске. Он сказал, что не хочет даже думать о том, что встреча в Анкоридже по урегулированию украинского конфликта была задумана, чтобы выиграть время для довооружения Киева. «Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось», цитирует Лаврова агентство ТАСС. Ранее министр заявил, что все заявления из стран Евросоюза сводятся к одному – капитуляции Москвы. По словам Лаврова, в этом была суть заявления Франции, Германии и Британии после встречи с Владимиром Зеленским 7 июня. Между тем, в Воронежской области пострадавшие от ракетной атаки ВСУ с сегодняшнего дня и по 25 июня объявлен траур. Указ подписал губернатор Александр Гусев. На территории региона приспущены госфлаги, учреждения культуры и телерадиокомпании корректируют содержание трансляции. В результате атаки ВСУ днем 22 июня погибли 5 человек, несколько десятков пострадали. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, получившим серьезные ранения по 300 тысяч. Также повреждения получили фасады 10 многоквартирных домов и 50 автомобилей. Не создавать ажиотаж на автозаправках, призвал автомобилистов глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Выступая в Гурдуме с докладом об итогах работы, мэр заверил в том, что ситуацию с топливом также держат на контроле областные власти. Дефицита нет. Все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены, отметил Орлов. Напомню, ранее «Комсомольская правда», ссылаясь на горожан, сообщила о том, что АЗС сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге стали отпускать не больше 40 литров топлива в один чек. При этом ограничений по количеству заправок нет. Состояние мужчины, пострадавшего из-за смерти в Кушве и госпитализированного в Нижний Тагил, средней степени тяжести. Он находится в стационаре с травмой плеча. Остальные 16 пострадавших разошлись по домам. Об этом рассказал зампред комитета по развитию инфраструктуры Свердловского заксобрания Алексей Свалов. Он приехал в Кушву накануне около полуночи. Присутствовал на заседании оперштаба, а также вместе с главой города обходил город и оценивал масштаб разрушений. Напомню, вечером в понедельник смерч повредил около сотни частных домов.

0: 25 автомобилей, 15 линий электропередач. Синоптики говорят, что сегодня смерч может повториться в другом районе области. Самый модный цвет лета 2026 – зеленый. Он пришел на замену не менее трендовому сливочно-желтому. Об этом заявили редакторы портала Who What Wear. При этом остаются актуальными и сливочно-желтый, и бледно-голубой оттенки, и насыщенный фиолетовый. Эксперты отмечают, что цвет зеленое яблоко придает образу энергию. Он смелый, но не чрезмерно яркий. И советуют сочетать, например, зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73,77, евро 84,59.
1: Сейчас о погоде на радио Си. Завтра облачно с прояснениями. Днем умеренный дождь, гроза. Ночью ожидается до плюс 16, днем плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем интересную книгу «Фантастическая Русь. От кикимор романтизма до славянского киберпанка» от лидера российского нонфикшн рынка издательства «Бомбора» 16+. Чтобы получить книгу, достаточно третьим дозвониться по номеру 235-103-7. Играем в «Третий звонок». Набирайте прямо сейчас. 235-103-7.
2: Реклама.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Почему бы не устроить себе мини-каникулы? Заказывайте комбо с пиццей и напитком всего 250 рублей в приложении. И наслаждайтесь им на солнышке. Лето в Додо.
8: Додо.
7: Пу-пу-пу. Надеюсь, там реально солнышко.
8: Додо.
9: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
10: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Сейчас ситуация на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова, Щерса, Амундсена стоят от Сурикова до Объездной. Объездная дорога от 8 марта до Амундсена. Репина от остановки Визбульвар до улицы Металлургов. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. По магистралям самые загруженные Малышева к ЖБИ, Репина из центра, Московская в обе стороны.
0: Радио Си 103.7 FM.

0: На радиусе играем в третий звонок. Сейчас самое приятное. Посчитаем звонки и вручим приз. Итак.
1: Добрый вечер. Ой, собака начала лаять. Добрый
0: вечер, да. Видимо, она тоже хочет поиграть в третий звонок. Вы первый дозвонились.
1: Понятно. Ясно. Спасибо большое.
2: Добрый вечер.
0: Вы дозвонились второй.
2: Хочу передать привет своему мужу. Мы едем на тренировку.
0: Вид спорта какой?
2: А просто фитнес-клуб.
0: Понятно. Поплавать. Хорошо потренить. Мужу привет.
2: Спасибо.
3: Добрый вечер.
0: Добрый. Расскажите, как вам сегодняшняя погода?
3: Да, погода замечательная, конечно. И порадовало именно то, что при выходе с работы она настроилась на нужный лад.
0: Да, кстати, сейчас вот выглянуло солнце, что не может не радовать, учитывая, что весь день у нас лил стеной дождь. Ну, или практически стеной. А вы дозвонились третьим. Я вас хочу поздравить. Вы получаете книгу «Фантастическая Русь. От кикимор романтизма до славянского киберпанка». Поздравляю вас!
3: Спасибо, очень рад.
0: Далее на правах рекламы. На страницах книги вас ждет увлекательное путешествие по русской мифологии и ее влиянию на искусство и культуру. Вы узнаете, как герои сказок превращались в героев фильмов, комиксов, игр и о том, как менялись их имена и образы с 18 века до наших дней. Для читателей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем играть в третий звонок. Ну а впереди у нас Пэтти Райан. You My Love на Радио Си.
4: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
5: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
7: – тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
6: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
5: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСА «СКМ Ривер». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
8: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
9: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио «Си».

0: Всем прекрасного вечера. Спасибо, что проводите его в компании Радио Си. У нас дальше АХА, также Эра Амана. А начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с Джой на Радио Си.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
4: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это Малышева, Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Московская стоит от объездной дороги до Волгоградской. Амундсена отмечу от Волгоградской улицы до объездной. Комсомольская от Педагогической до Малышева. Московская от Щерса до Волгоградской улицы. По магистралям сейчас самое загруженное – это Малышева по направлению к ЖБИ.
1: Реклама.
11: Раз, два, три. Поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет.
1: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Настоящие норвежские суперзвезды «Аха» Lifelines на радио Си в золотой коллекции часа. Рио Шайнон. На старте покажем музыка, понятная без слов. Кенни Джи, «Going Home» на радио Си. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
1: Раньше я ездил в «Златопечка» исключительно за пирогами, а этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте златопечка.ру.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: В Тимбуке 8 вечера, это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на Радио Си.
2: Добрый вечер. Минимизировать последствия атак ВСУ поручил правительству президент Путин. Он отметил, что прежде всего купировать такие угрозы должны Минобороны и другие силовые ведомства, но и правительство России должно принять дополнительные меры. Об этом сказал Путин на совещании с членами Кабмина. Он отметил, что ситуация на фронте для киевского режима стремительно ухудшается, и потому он наносит удары по гражданским объектам внутри России, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и повлиять на туристический сезон в России. Пишет РИА Новости. В России выявлен завозной случай тропического инфекционного заболевания мелиоидоза. В тяжелом состоянии в больнице находится женщина, которая вернулась из Таиланда, сообщает Роспотребнадзор. Ведомство призывает применять меры профилактики против мелиоидоза тем, кто планирует поездки в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна и Океании. Заражение мелиоидозом чаще всего происходит при контакте кожи с инфицированной почвой, особенно после дождей, а также через вдыхание зараженного воздуха или инфицированную пищу и воду. Симптомы схожи с туберкулезом и пневмонией. Выплачивать компенсации пострадавшим от смерча в Кушве начнут уже на этой неделе, пообещал губернатор Паслер. Всем пострадавшим сначала перечислят по 15 тысяч рублей, а также за частичную утрату имущества по 75 тысяч, за полную по 150 тысяч. Смерть в Кушве повредил 99 домов, 25 автомобилей, 15 ЛЭП, 32 частных дома полностью разрушены, напоминает издание «Новый день». В Екатеринбурге вынесли приговор школьнице, которая планировала совершить теракт в одном из образовательных учреждений, пишет Ядин. Предварительно в прошлом году 16-летняя девочка решила изготовить взрывчатое вещество и была задержана силовиками, когда пошла забирать необходимые для этого элементы. Против школьницы завели уголовное дело по двум статьям. Материалы ушли в суд в апреле этого года. Чкаловский райсуд отправил обвиняемую на принудительное лечение. Защита обжаловала решение, но высшая инстанция подтвердила его, сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди, при этом сухими и солнечными. Росгидромет обещает нам четверг и пятницу. В остальные дни в прогнозах осадки, но в субботу тоже может быть преимущественно сухой день. Это обещает ГИСМЕТЕО. На следующей неделе, по предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, дожди продолжатся, но в четверг 2 июля снова будет сухо. По более долгосрочным прогнозам, в июле ожидается все же побольше сухих дней, чем дождливых. При этом прогнозы по температуре различаются. Одни сайты обещают примерно 20-22 градуса днем, почти весь июль. Другие более оптимистичны, плюс 25-27. Официальный доллар сегодня 73,77, евро 84,59.
1: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник

0: «Здоровье 365». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день. Будет дождь, гроза. Ночью в Екатеринбурге до плюс 16, днем плюс 22-24. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
2: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: вечеру погода вроде как исправилась хотя бы чуть-чуть, но напомню, что синоптики на завтра обещают нам и дождь, и грозу, так что пока не расслабляемся. Калашников с вами, прекрасного вечера при любой погоде, к музыке мы вернемся совсем скоро, у нас бригада С на старте, а сейчас слово нашему автообозревателю на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новые кроссоверы европейского бренда по цене топ-версии «Лады Весты». Возможно, скоро это станет реальностью. Завод «Юнисон» под Минском запустил крупноузловую сборку трех моделей «Ситроен». Все машины собираются из комплектов, сделанных в Китае. Самый доступный вариант – «Ситроен C3 XR». Его цена стартует от 2 миллионов российских рублей. Компактный кроссовер C5 Aircross и кросс-лифтбэк C5X будут дороже от 2,5 миллионов. Стоит напомнить, в начале прошлого десятилетия «Ситроен» пользовался в России популярностью. Были времена, когда марка продавала у нас более 30 тысяч новых автомобилей в год. А пока в Беларуси выпустили только пробную партию из 48. Но если будет спрос, производство станет более масштабным. Как говорится, процесс пошел.
4: Реклама. Что будет, если смешать молочный коктейль с сочными ягодными шариками? А лимонад? Может, ледяной кофе? Получится лето от «Пицца Мия». Мы запустили сезонные напитки. Матча, лимонады, холодный кофе и молочные коктейли с теми самыми ягодными шариками. «Пицца Мия». Время пробовать новое. ООО «Фридей Франчайзинг Регион». УГРН 121-450-300-5290. Курган.
5: Внимание! Малый и средний бизнес. Самарский металлургический завод открыл склад в Верхней Пышме. Гладкие и рифленые алюминиевые листы, рулоны, прутки в наличии и под заказ. В июне специальная цена от производителя. Ищите в интернете. Самарский металлургический завод «Розница». Непубличная оферта. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности на складе.
6: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Коллектив, который в свое время считался очень эпатажным, потом, конечно, взгляды на него немножко поменялись. Army of Lovers, Crucified на Радио Си, золотые хиты. Милен Фармер через полторы минуты, а сейчас гороскоп на Радио Си, Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, интенсивность событий усилится, возможно, события, которые потребуют быстрой реакции. Тельцы. Не самый гармоничный день, который потребует усилий и дисциплины. По-другому добиться результата не выйдет. Близнецы. Возможно, недоверие к близким и тревога за будущее. День, когда придется преодолевать негативные привычки в мыслях и действиях. Раки. Не стоит начинать новое. Вы завязнете в этих делах, как в болоте. Львы, вряд ли у вас появятся новые возможности. Лучше подождать более-менее удачного момента и использовать то, что есть. Девы, не стоит фиксироваться на негативных моментах. Если присмотреться, у вас есть все, что нужно для того, чтобы действовать. Весы, в последний момент могут возникнуть сомнения и колебания. Не принимайте решений, вы останетесь ими недовольны. Скорпионы. День тревожности, который будет подстегивать сама себя. Вам нужны надежные люди вокруг. Стрельцы. Не лучший момент для решительного шага и откровенных разговоров. Они, скорее всего, разрушат, чем решат проблемы. Козероги. У вас может быть слишком мало энергии. Возможен тупик в переговорах или отсутствие решения текущих проблем. Водолеи. Вы можете потерять интерес к какому-то делу. Неожиданная волна событий развернет вас совсем в другую сторону. Рыбы. Важный день для отношений. Обращайте внимание на скрытые сигналы и то, о чем ваши партнеры вам не говорят.

0: Каждый раз в финале этой песни почему-то хочется подпеть Уитни Хьюстон, но понимаю, что настолько крутой вокал просто не потяну. I Will Always Love You только что на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, прекрасного вечера, дальше Алан Уолкер, Everything But The Girl и Джонни Хэй Джаз. Нас ждет золотая коллекция Радио Си.
1: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Золотая коллекция «Радио Си».

0: See Me to Sleep. С нами Алан Уолкер, только что на Радио Си. Дюран-Дюран на старте. Пока же вспомним пиратов Карибского моря. У нас инструментальная музыка. Дэвид Гарретт на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Строим новое!
2: Ремонтируем любимое!
1: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: В Оренбурге 9 вечера, это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас разберемся, что нам завтра ждать от погоды. Синоптики на среду обещают нам облачность с прояснениями. День будет дождь, гроза, ночью в Оренбурге до плюс 16, днем плюс 22-24. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Кид Ларой и Джастин Бибер на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее Оливия Динс поет нам про любовь, которая доставляет чувство комфорта, уюта. So Easy, так называется песня, включаем через 4 минуты. Сейчас же Юлия Савичева на Радио Си.
1: Реклама. Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Остада Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Радіо Сі.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Сия, через 3 минуты Нексе Унурегаласе, а сейчас Саваш начнет золотую коллекцию Радио Си.

Сия Чандалия в финале золотой коллекции часа. У нас дальше Крис Ри, он откроет романтический вечер буквально через 3 минуты. Покажем музыка, понятная без слов. Элис Мур на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Это Эрос Рамазотти на Радио Си, музыка, которую мы любим. Лимар дальше, If There's Any Justice, этот хит через полторы минуты, а сейчас время гороскопа. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, интенсивность событий усилится, возможно, события, которые потребуют быстрой реакции. Тельцы. Не самый гармоничный день, который потребует усилий и дисциплины. По-другому добиться результата не выйдет. Близнецы. Возможно, недоверие к близким и тревога за будущее. День, когда придется преодолевать негативные привычки в мыслях и действиях. Раки. Не стоит начинать новое. Вы завязнете в этих делах, как в болоте. Львы, вряд ли у вас появятся новые возможности. Лучше подождать более-менее удачного момента и использовать то, что есть. Девы, не стоит фиксироваться на негативных моментах. Если присмотреться, у вас есть все, что нужно для того, чтобы действовать. Весы, в последний момент могут возникнуть сомнения и колебания. Не принимайте решений, вы останетесь ими недовольны. Скорпионы. День тревожности, который будет подстегивать сама себя. Вам нужны надежные люди вокруг. Стрельцы. Не лучший момент для решительного шага и откровенных разговоров. Они, скорее всего, разрушат, чем решат проблемы. Козероги. У вас может быть слишком мало энергии. Возможен тупик в переговорах или отсутствие решения текущих проблем. Водолеи. Вы можете потерять интерес к какому-то делу. Неожиданная волна событий развернет вас совсем в другую сторону. Рыбы. Важный день для отношений. Обращайте внимание на скрытые сигналы и то, о чем ваши партнеры вам не говорят.
1: Радио Си. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Злата Печка» предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте zlatopechka.ru.

0: Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Романтический вечер на Радио Си.
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: На Радио Си романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Рипли. С нами только что Savage Garden на Радио Си в рамках романтического вечера. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра. День обещает быть чуть теплее, чем было сегодня у нас, до плюс 24, но при этом умеренный дождь и даже гроза в прогнозе, так что пока не расслабляемся. Сейчас музыка понятная без слов. Space Running in the City. Пока, друзья, растворяюсь в звуках большого города.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Экаутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 июня – день балалайки, отрады русской души. В эту дату в 1688 году инструмент был впервые письменно упомянут. Это был документ о задержании в Москве двух нарушителей порядка. В нем говорилось, что посадский человек Савка Федоров, сын Селезнев, и крестьянин Ивашка Дмитриев пели песни, играли на балалайке и бранили караульных стрельцов. По одной из версий, балалайка произошла от домры, главного инструмента скоморохов, уличных артистов. Они в своих частушках просмеивали церковников и власть. Называли народные музыкальные инструменты бесовскими сосудами. В середине 17 века царь Алексей Михайлович и вовсе приказал домры изымать и сжигать. Так они ушли в подполье и превратились в балалайки. Сегодня балалайка переживает перезагрузку и вновь популярна. В России есть Паганини с балалайкой Алексей Архиповский. Он виртуозно играет сложнейшие произведения на инструменте всего с тремя струнами.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь музыкальные. Ритмы и танцы гондураса бандураса не похожа на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Здравствуйте. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Власти рассматривают такую возможность. Об этом сообщил на совещании с президентом Путиным вице-премьер Александр Новак. Он напомнил о том, что уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация непростая, но она контролируется. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом, особенно летом, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Все нефтезаводы увеличили мощности, сокращены сроки их ремонтов. ФАС потребовала от региональных управлений усилить контроль за продажей топлива в мелком опте, пишет РИА Новости. Между тем, не создавать ажиотаж на автозаправках, призвал автомобилистов глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Выступая в Гурдуме с докладом об итогах работы, мэр заверил в том, что ситуацию с топливом также держат на контроле областные власти. Дефицита нет. Все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены, отметил Орлов. Напомню, ранее «Комсомольская правда», ссылаясь на горожан, сообщила о том, что АЗС сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге стали отпускать не больше 40 литров топлива в один чек. При этом ограничений по количеству заправок нет. Выплачивать компенсации пострадавшим от смерчи в Кушве начнут уже на этой неделе, пообещал губернатор Паслер. Всем пострадавшим сначала перечислят по 15 тысяч рублей, а также за частичную утрату имущества по 75 тысяч, за полную по 150 тысяч. Смерть в Кушве повредила 99 домов, 25 автомобилей, 15 ЛЭП, 32 частных дома полностью разрушены, напоминает издание «Новый день». На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди, при этом сухими и солнечными. Росгидромет обещает нам четверг и пятницу. В остальные дни в прогнозах осадки, но в субботу тоже может быть преимущественно сухой день. Это обещает ГИСМЕТЕО. На следующей неделе, по предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, дожди продолжатся, но в четверг 2 июля снова будет сухо. По более долгосрочным прогнозам, в июле ожидается все же побольше сухих дней, чем дождливых. При этом прогнозы по температуре различаются. Одни сайты обещают примерно 20-22 градуса днем, почти весь июль. Другие более оптимистичные, плюс 25-27. Самый модный цвет лета 2026 – зеленый. Он пришел на замену не менее трендовому сливочно-желтому. Об этом заявили редакторы портала Who What Wear. При этом остаются актуальными и сливочно-желтый, и бледно-голубой оттенки, и насыщенный фиолетовый. Эксперты отмечают, что цвет зеленое яблоко придает образу энергию. Он смелый, но не чрезмерно яркий. И советуют сочетать, например, зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди, пишет Лента.ру. Официальный курс валют Центробанка на среду 24 июня – доллар 74,62, евро 85,49.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новые кроссоверы европейского бренда по цене топ-версии «Лады Весты». Возможно, скоро это станет реальностью. Завод «Юнисон» под Минском запустил крупноузловую сборку трех моделей «Ситроен». Все машины собираются из комплектов, сделанных в Китае. Самый доступный вариант – «Ситроен C3 XR». Его цена стартует от 2 миллионов российских рублей. Компактный кроссовер C5 Aircross и кросс-лифтбэк C5X будут дороже от 2,5 миллионов. Стоит напомнить, в начале прошлого десятилетия «Ситроен» пользовался в России популярностью. Были времена, когда марка продавала у нас более 30 тысяч новых автомобилей в год. А пока в Беларуси выпустили только пробную партию из 48. Но если будет спрос, производство станет более масштабным. Как говорится, процесс пошел.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 июня 1972-го родился Зинедин Зидан, французский футболист, игру которого называли волшебной, передачи ювелирными, а его самого – скромным гением Зизу. Он чемпион мира и Европы, трижды признавался лучшим футболистом мира. Зинедин Зидан мог вовсе не родиться. Его отец Смаил, выходец из Алжира, в 50-е бежал во Францию от войны, а когда та закончилась, решил вернуться. Корабль отплывал из Марселя, куда Смаил приехал из пригорода Парижа, но на борт не сел. В толпе провожающих увидел девушку и решил остаться. Она стала его женой и родила 5 детей, младший из которых стал звездой футбола. В детстве Зинедин пропадал во дворе с мячом и вместе с друзьями отрабатывал приемы, которые видел по телевизору. Когда ему было 11, на улицах Марселя проходила кампания по поиску молодых талантливых ребят, и его заметили скауты. Зидан больше 30 лет живет с любимой женой, у них 4 сына. сыновей, и ожидается, что после Мундиаля 2026 Зинедин Зидан станет главным тренером сборной Франции.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание, но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Пикап в России – не просто рабочая лошадка для дачи, но и транспорт для активного отдыха, перевозки техники вроде квадроциклов. В мае продажи новых пикапов выросли впервые за 16 месяцев. Немного, по сообщению агентства «Автостат», всего на 1.5% по сравнению с маем прошлого года. В лидерах – «Джак Т-9». На его долю пришлась пятая часть продаж. Дальше идет «Грейт Уолл Пуэр». На третьем месте – роскошный американский «Рэм 1500». Официально он не продается, но наши люди купили 182 таких американца. На четвертом месте – проверенный временем «УАЗ Пикап». А вот на вторичном рынке ситуация еще интереснее. Поддержанные пикапы показывают стабильный и уверенный рост – 16% в сравнении с прошлым годом. И здесь главные фавориты немного другие – легендарные неубиваемые Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Третьим по популярности с пробегом стал все-таки наш родной УАЗ Пикап. Тренды трендами, а УАЗик – это навсегда. –

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Экаутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 июня – день балалайки, отрады русской души. В эту дату в 1688 году инструмент был впервые письменно упомянут. Это был документ о задержании в Москве двух нарушителей порядка. В нем говорилось, что посадский человек Савка Федоров, сын Селезнев, и крестьянин Ивашка Дмитриев пели песни, играли на балалайке и бронили караульных стрельцов. По одной из версий, балалайка произошла от домры, главного инструмента скоморохов, уличных артистов. Они в своих частушках просмеивали церковников и власть. Называли народные музыкальные инструменты бесовскими сосудами. В середине 17 века царь Алексей Михайлович и вовсе приказал домры изымать и сжигать. Так они ушли в подполье и превратились в балалайки. Сегодня балалайка переживает перезагрузку и вновь популярна. В России есть Паганини с балалайкой Алексей Архиповский. Он виртуозно играет сложнейшие произведения на инструменте всего с тремя струнами.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь музыкальные. Ритмы и танцы Гондурас сураса не похожа на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Здравствуйте. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Власти рассматривают такую возможность. Об этом сообщил на совещании с президентом Путиным вице-премьер Александр Новак. Он напомнил о том, что уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация непростая, но она контролируется. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом, особенно летом, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Все нефтезаводы увеличили мощности, сокращены сроки их ремонтов. ФАС потребовала от региональных управлений усилить контроль за продажей топлива в мелком опте, пишет РИА Новости. Между тем, не создавать ажиотаж на автозаправках, призвал автомобилистов глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Выступая в Гурдуме с докладом об итогах работы, мэр заверил в том, что ситуацию с топливом также держат на контроле областные власти. Дефицита нет. Все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены, отметил Орлов. Напомню, ранее «Комсомольская правда», ссылаясь на горожан, сообщила о том, что АЗС сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге стали отпускать не больше 40 литров топлива в один чек. При этом ограничений по количеству заправок нет. Выплачивать компенсации пострадавшим от смерча в Кушве начнут уже на этой неделе, пообещал губернатор Паслер. Всем пострадавшим сначала перечислят по 15 тысяч рублей, а также за частичную утрату имущества по 75 тысяч, за полную по 150 тысяч. Смерть в Кушве повредил 99 домов, 25 автомобилей, 15 ЛЭП, 32 частных дома полностью разрушены, напоминает издание «Новый день». На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди, при этом сухими и солнечными. Росгидромет обещает нам четверг и пятницу. В остальные дни в прогнозах осадки, но в субботу тоже может быть преимущественно сухой день. Это обещает ГИСМЕТЕО. На следующей неделе, по предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, дожди продолжатся, но в четверг 2 июля снова будет сухо. По более долгосрочным прогнозам, в июле ожидается все же побольше сухих дней, чем дождливых. При этом прогнозы по температуре различаются. Одни сайты обещают примерно 20-22 градуса днем, почти весь июль. Другие более оптимистичные, плюс 25-27. Самый модный цвет лета 2026 – зеленый. Он пришел на замену не менее трендовому сливочно-желтому. Об этом заявили редакторы портала Who What Wear. При этом остаются актуальными и сливочно-желтый, и бледно-голубой оттенки, и насыщенный фиолетовый. Эксперты отмечают, что цвет зеленое яблоко придает образу энергию. Он смелый, но не чрезмерно яркий. И советуют сочетать, например, зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди, пишет Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на среду 24 июня. Доллар 74,62, евро 85,49.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новые кроссоверы европейского бренда по цене топ-версии «Лады Весты». Возможно, скоро это станет реальностью. Завод «Юнисон» под Минском запустил крупноузловую сборку трех моделей «Ситроен». Все машины собираются из комплектов, сделанных в Китае. Самый доступный вариант – «Ситроен C3 XR». Его цена стартует от 2 миллионов российских рублей. Компактный кроссовер C5 Aircross и кросс-лифтбэк C5X будут дороже от 2,5 миллионов. Стоит напомнить, в начале прошлого десятилетия «Ситроен» пользовался в России популярностью. Были времена, когда марка продавала у нас более 30 тысяч новых автомобилей в год. А пока в Беларуси выпустили только пробную партию из 48. Но если будет спрос, производство станет более масштабным. Как говорится, процесс пошел.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 июня 1972-го родился Зинедин Зидан, французский футболист, игру которого называли волшебной, передачи ювелирными, а его самого скромным гением Зизу. Он чемпион мира и Европы, трижды признавался лучшим футболистом мира. Зинедин Зидан мог вовсе не родиться. Его отец Смаил, выходец из Алжира, в 50-е бежал во Францию от войны, а когда та закончилась, решил вернуться. Корабль отплывал из Марселя, куда Смаил приехал из пригорода Парижа, но на борт не сел. В толпе провожающих увидел девушку и решил остаться. Она стала его женой и родила пятерых детей, младший из которых стал звездой футбола. В детстве Зинедин пропадал во дворе с мячом и вместе с друзьями отрабатывал приемы, которые видел по телевизору. Когда ему было 11, на улицах Марселя проходила кампания по поиску молодых талантливых ребят, и его заметили скауты. Зидан больше 30 лет живет с любимой женой, у них четверо сыновей. сыновей, и ожидается, что после Мундиаля 2026 Зинедин Зидан станет главным тренером сборной Франции.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Пикап в России – не просто рабочая лошадка для дачи, но и транспорт для активного отдыха, перевозки техники вроде квадроциклов. В мае продажи новых пикапов выросли впервые за 16 месяцев. Немного, по сообщению агентства «Автостат», всего на 1.5% по сравнению с маем прошлого года. В лидерах – «Джак Т-9». На его долю пришлась пятая часть продаж. Дальше идет «Грейт Уолл Пуэр». На третьем месте – роскошный американский «Рэм 1500». Официально он не продается, но наши люди купили 182 таких американца. На четвертом месте – проверенный временем «УАЗ Пикап». А вот на вторичном рынке ситуация еще интереснее. Подержанные пикапы показывают стабильный и уверенный рост – 16% в сравнении с прошлым годом. И здесь главные фавориты – немного другие. Легендарные неубиваемые Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Третьим по популярности с пробегом стал все-таки наш родной УАЗ-пикап. Тренды трендами, а УАЗик – это навсегда. –

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЛНР 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Каутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 июня – день балалайки, отрады русской души. В эту дату в 1688 году инструмент был впервые письменно упомянут. Это был документ о задержании в Москве двух нарушителей порядка. В нем говорилось, что посадский человек Савка Федоров, сын Селезнев, и крестьянин Ивашка Дмитриев пели песни, играли на балалайке и бронили караульных стрельцов. По одной из версий, балалайка произошла от домры, главного инструмента скоморохов, уличных артистов. Они в своих частушках просмеивали церковников и власть. Называли народные музыкальные инструменты бесовскими сосудами. В середине 17 века царь Алексей Михайлович и вовсе приказал домры изымать и сжигать. Так они ушли в подполье и превратились в балалайки. Сегодня балалайка переживает перезагрузку и вновь популярна. В России есть Паганини с балалайкой Алексей Архиповский. Он виртуозно играет сложнейшие произведения на инструменте всего с тремя струнами.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь музыкальные. Ритмы и танцы Гондурас сальгасо не похоже на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Здравствуйте. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Власти рассматривают такую возможность. Об этом сообщил на совещании с президентом Путиным вице-премьер Александр Новак. Он напомнил о том, что уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация непростая, но она контролируется. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом, особенно летом, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Все нефтезаводы увеличили мощности, сокращены сроки их ремонтов. ФАС потребовала от региональных управлений усилить контроль за продажей топлива в мелком опте, пишет РИА Новости. Между тем, не создавать ажиотаж на автозаправках, призвал автомобилистов глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Выступая в Гурдуме с докладом об итогах работы, мэр заверил в том, что ситуацию с топливом также держат на контроле областные власти. Дефицита нет. Все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены, отметил Орлов. Напомню, ранее «Комсомольская правда», ссылаясь на горожан, сообщила о том, что АЗС сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге стали отпускать не больше 40 литров топлива в один чек. При этом ограничений по количеству заправок нет. Выплачивать компенсации пострадавшим от смерчи в Кушве начнут уже на этой неделе, пообещал губернатор Паслер. Всем пострадавшим сначала перечислят по 15 тысяч рублей, а также за частичную утрату имущества по 75 тысяч, за полную по 150 тысяч. Смерть в Кушве повредила 99 домов, 25 автомобилей, 15 ЛЭП, 32 частных дома полностью разрушены, напоминает издание «Новый день». На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди, при этом сухими и солнечными. Росгидромет обещает нам четверг и пятницу. В остальные дни в прогнозах осадки, но в субботу тоже может быть преимущественно сухой день. Это обещает ГИСМЕТЕО. На следующей неделе, по предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, дожди продолжатся, но в четверг 2 июля снова будет сухо. По более долгосрочным прогнозам, в июле ожидается все же побольше сухих дней, чем дождливых. При этом прогнозы по температуре различаются. Одни сайты обещают примерно 20-22 градуса днем, почти весь июль. Другие более оптимистичные, плюс 25-27. Самый модный цвет лета 2026 – зеленый. Он пришел на замену не менее трендовому сливочно-желтому. Об этом заявили редакторы портала Who What Wear. При этом остаются актуальными и сливочно-желтый, и бледно-голубой оттенки, и насыщенный фиолетовый. Эксперты отмечают, что цвет зеленое яблоко придает образу энергию. Он смелый, но не чрезмерно яркий. И советуют сочетать, например, зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди, пишет Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на среду 24 июня. Доллар 74,62, евро 85,49.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новые кроссоверы европейского бренда по цене топ-версии «Лады Весты». Возможно, скоро это станет реальностью. Завод «Юнисон» под Минском запустил крупноузловую сборку трех моделей «Ситроен». Все машины собираются из комплектов, сделанных в Китае. Самый доступный вариант – «Ситроен C3 XR». Его цена стартует от 2 миллионов российских рублей. Компактный кроссовер C5 Aircross и кросс-лифтбэк C5X будут дороже от 2,5 миллионов. Стоит напомнить, в начале прошлого десятилетия «Ситроен» пользовался в России популярностью. Были времена, когда марка продавала у нас более 30 тысяч новых автомобилей в год. А пока в Беларуси выпустили только пробную партию из 48. Но если будет спрос, производство станет более масштабным. Как говорится, процесс пошел.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 июня 1972-го родился Зинедин Зидан, французский футболист, игру которого называли волшебной, передачи ювелирными, а его самого – скромным гением Зизу. Он чемпион мира и Европы, трижды признавался лучшим футболистом мира. Зинедин Зидан мог вовсе не родиться. Его отец Смаил, выходец из Алжира, в 50-е бежал во Францию от войны, а когда та закончилась, решил вернуться. Корабль отплывал из Марселя, куда Смаил приехал из пригорода Парижа, но на борт не сел. В толпе провожающих увидел девушку и решил остаться. Она стала его женой и родила 5 детей, младший из которых стал звездой футбола. В детстве Зинедин пропадал во дворе с мячом и вместе с друзьями отрабатывал приемы, которые видел по телевизору. Когда ему было 11, на улицах Марселя проходила кампания по поиску молодых талантливых ребят, и его заметили скауты. Зидан больше 30 лет живет с любимой женой, у них 4 сыновей, и ожидается, что после Мундиаля 2026 Зинедин Зидан станет главным тренером сборной Франции.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Пикап в России не просто рабочая лошадка для дачи, но и транспорт для активного отдыха, перевозки техники вроде квадроциклов. В мае продажи новых пикапов выросли впервые за 16 месяцев. Немного, по сообщению агентства «Автостат», всего на 1.5% по сравнению с маем прошлого года. В лидерах «Джак Т-9». На его долю пришлась пятая часть продаж. Дальше идет «Грейт Волт Пуэр». На третьем месте роскошный американский «Рэм 1500». Официально он не продается, но наши люди купили 182 таких американца. На четвертом месте проверенный временем УАЗ пикап. А вот на вторичном рынке ситуация еще интереснее. Поддержанные пикапы показывают стабильный и уверенный рост 16% в сравнении с прошлым годом. И здесь главные фавориты немного другие. Легендарные неубиваемые Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Третьим по популярности с пробегом стал все-таки наш родной УАЗ пикап. Тренды трендами, а УАЗик — это навсегда.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Каутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые их предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 июня – день балалайки, отрады русской души. В эту дату в 1688 году инструмент был впервые письменно упомянут. Это был документ о задержании в Москве двух нарушителей порядка. В нем говорилось, что посадский человек Савка Федоров, сын Селезнев, и крестьянин Ивашка Дмитриев пели песни, играли на балалайке и бранили караульных стрельцов. По одной из версий, балалайка произошла от домры, главного инструмента скоморохов, уличных артистов. Они в своих частушках просмеивали церковников и власть. Называли народные музыкальные инструменты бесовскими сосудами. В середине 17 века царь Алексей Михайлович и вовсе приказал домры изымать и сжигать. Так они ушли в подполье и превратились в балалайки. Сегодня балалайка переживает перезагрузку и вновь популярна. В России есть Паганини с балалайкой Алексей Архиповский. Он виртуозно играет сложнейшие произведения на инструменте всего с тремя струнами.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь музыкальные. Ритмы и танцы Гондураса не похожи на бразильскую самбу или кубинскую самбу. сальсу. Уникальный танцевальный стиль гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Здравствуйте. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Власти рассматривают такую возможность. Об этом сообщил на совещании с президентом Путиным вице-премьер Александр Новак. Он напомнил о том, что уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация непростая, но она контролируется. Правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом, особенно летом, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Все нефтезаводы увеличили мощности, сокращены сроки их ремонтов. ФАС потребовала от региональных управлений усилить контроль за продажей топлива в мелком опте, пишет РИА Новости. Между тем, не создавать ажиотаж на автозаправках, призвал автомобилистов глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Выступая в Гордуме с докладом об итогах работы, мэр заверил в том, что ситуацию с топливом также держат на контроле областные власти. Дефицита нет. Все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены, отметил Орлов. Напомню, ранее «Комсомольская правда», ссылаясь на горожан, сообщила о том, что АЗС сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге стали отпускать не больше 40 литров топлива в один чек. При этом ограничений по количеству заправок нет. Выплачивать компенсации пострадавшим от смерчи в Кушве начнут уже на этой неделе, пообещал губернатор Паслер. Всем пострадавшим сначала перечислят по 15 тысяч рублей, а также за частичную утрату имущества по 75 тысяч, за полную по 150 тысяч. Смерть в Кушве повредила 99 домов, 25 автомобилей, 15 ЛЭП, 32 частных дома полностью разрушены, напоминает издание «Новый день». На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди, при этом сухими и солнечными. Росгидромет обещает нам четверг и пятницу. В остальные дни в прогнозах осадки, но в субботу тоже может быть преимущественно сухой день. Это обещает ГИСМЕТЕО. На следующей неделе, по предварительным прогнозам погодных интернет-ресурсов, дожди продолжатся, но в четверг 2 июля снова будет сухо. По более долгосрочным прогнозам, в июле ожидается все же побольше сухих дней, чем дождливых. При этом прогнозы по температуре различаются. Одни сайты обещают примерно 20-22 градуса днем почти весь июль, другие более оптимистичны – плюс 25-27. Самый модный цвет лета 2026 – зеленый. Он пришел на замену не менее трендовому сливочно-желтому. Об этом заявили редакторы портала Who What Wear. При этом остаются актуальными и сливочно-желтый, и бледно-голубой оттенки, и насыщенный фиолетовый. Эксперты отмечают, что цвет зеленое яблоко придает образу энергию. Он смелый, но не чрезмерно яркий. И советуют сочетать, например, зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди, пишет Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на среду 24 июня. Доллар 74,62, евро 85,49.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Новые кроссоверы европейского бренда по цене топ-версии «Лады Весты». Возможно, скоро это станет реальностью. Завод «Юнисон» под Минском запустил крупноузловую сборку трех моделей «Ситроен». Все машины собираются из комплектов, сделанных в Китае. Самый доступный вариант – «Ситроен C3 XR». Его цена стартует от 2 миллионов российских рублей. Компактный кроссовер C5 Aircross и кросс-лифтбэк C5X будут дороже от 2,5 миллионов. Стоит напомнить, в начале прошлого десятилетия «Ситроен» пользовался в России популярностью. Были времена, когда марка продавала у нас более 30 тысяч новых автомобилей в год. А пока в Беларуси выпустили только пробную партию из 48. Но если будет спрос, производство станет более масштабным. Как говорится, процесс пошел.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 июня 1972-го родился Зинедин Зидан, французский футболист, игру которого называли волшебной, передачи ювелирными, а его самого скромным гением Зизу. Он чемпион мира и Европы, трижды признавался лучшим футболистом мира. Зинедин Зидан мог вовсе не родиться. Его отец Смаил, выходец из Алжира, в 50-е бежал во Францию от войны, а когда та закончилась, решил вернуться. Корабль отплывал из Марселя, куда Смаил приехал из пригорода Парижа, но на борт не сел. В толпе провожающих увидел девушку и решил остаться. Она стала его женой и родила 5 детей, младший из которых стал звездой футбола. В детстве Зинедин пропадал во дворе с мячом и вместе с друзьями отрабатывал приемы, которые видел по телевизору. Когда ему было 11, на улицах Марселя проходила кампания по поиску молодых талантливых ребят, и его заметили скауты. Зидан больше 30 лет живет с любимой женой, у них 4 сыновей, и ожидается, что после Мундиаля 2026 Зинедин Зидан станет главным тренером сборной Франции.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Пикап в России не просто рабочая лошадка для дачи, но и транспорт для активного отдыха, перевозки техники вроде квадроциклов. В мае продажи новых пикапов выросли впервые за 16 месяцев. Немного, по сообщению агентства «Автостат», всего на 1.5% по сравнению с маем прошлого года. В лидерах «Джак Т-9». На его долю пришлась пятая часть продаж. Дальше идет «Грейт Уолт Пуэр». На третьем месте роскошный американский «Рэм 1500». Официально он не продается, но наши люди купили 182 таких американца. На четвертом месте проверенный временем «УАЗ Пикап». А вот на вторичном рынке ситуация еще интереснее. Поддержанные пикапы показывают стабильный и уверенный рост – 16% в сравнении с прошлым годом. И здесь главные фавориты – немного другие. Легендарные неубиваемые Toyota Hilux и Mitsubishi L200. Третьим по популярности с пробегом стал все-таки наш родной УАЗ-пикап. Тренды трендами, а УАЗик – это навсегда. –